Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Как-то стало мутно и даже стало вроде нечем дышать. Ты видишь, начинается лажа.

лица. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

Принц никогда не вернется, он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

думай, что все начинается снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я...

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелешь себе белоснежную простыню. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

кейс. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

кидаю. Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы. В наших речах не

до луны обратно, прокуренный бадик, в головах только ветер, бессменный наставник. Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, сломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разумах.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца, ярость, с которой сталкивается работник. Ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, оломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, нашим.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяг в мозгу. Limp Bizkit, Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

сотни тысяч раз. Надеемся на удачу, годами ждем свой звездный час.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не смогу.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Вот, сегодня мы будем говорить вам в обе ухи. Перешли мы на старый режим вещания. Осталось только коняшку принудительно заставить купить себе гарнитуру. Вот. Ну что, друзья, приступим, что ли?
2: Ну, приступим, наверное, Захар. Ну, и учитывая то, что у нас сегодня очень много новых гостей, да, а также старых гостей, которые давным-давно у нас не появлялись, я думаю, что стоит сказать о том, что у нас сегодня предстоит вообще, про специфику программы, о том, что мы будем делать, да, ну и вообще все условия. Кто говорить-то будет, ты или я?
1: Я буду пить пиво.
2: Счастливый человек. Ладно, я тогда пару слов скажу. Друзья мои, у нас... Программа сегодня будет двойная. Состоит она из порядка 12 треков от наших старых друзей и от наших новых друзей. И, соответственно, мы сейчас ставим в эфир треки интересных, на наш взгляд, музыкантов. Вы эти треки слушаете и в эфирном чате Зухера эти треки обсуждаете. Нравится, не нравится, что понравилось, что не понравилось, ну и так далее. Вот, делимся эмоциями, общаемся со слушателями. Музыканты, которые сейчас нас слушают, убедительная просьба также участвовать в обсуждениях. Ну и, соответственно, кидать ссылки на свое творчество, то есть на группу ВКонтакте, на ресурсы, чтобы люди, которые вас услышат в первый раз, могли с вашим творчеством ознакомиться получше.
1: Кстати, вот. хорошо, что напомнил, надо мне... Аську запустить. Я тут в очередной раз поломал свой компьютер эфирный. Вот. И, по ходу дела, у меня Аськи опять нету. Коняшка, я у тебя громко звучу в твоем микрофоне почему-то. А тебя теперь не слышно. Тебя теперь вообще не слышно. Так, и что мы будем делать? Ладно, друзья, давайте мы сделаем так. Я... Абсолютно не знаю, что это за группа, абсолютно ее ни разу не слышал, но коняшка успел перед тем, как пропал из эфира, поставить ее первой в плейлист. Давайте я ее тогда назову, а коняшка потом расскажет, кто это был. Группа называется «Вария», песня называется «Черная кошка». Поехали, ставим, слушаем и услышимся уже через 4 минутки.

0: Ну, вполне так себе неплохо. Я бы даже сказал хорошо. Давай, конечно, расскажи, кто это был, с чем это есть, откуда, зачем, почему. А то ты как-то у нас внезапно пропал очень.
1: Хорошо, рассказываю. Итак, друзья мои, у нас традиционно программа 5+1 начинается с «Кота в мешке». Что такое «Кот в мешке»? Это трек, который мы с Захаром до эфира не слушаем, любезно предоставлен нам, музыкальным сообществом, кругом свои. Вот. И лидер данного сообщества, Анжелка, наш хороший друг, предоставил нам сегодня группу «Варя» из Могилева, как всегда, это Беларусь. Анжелка любит белорусские группы, сама она в Беларуси находится тоже, да, и поэтому знакомит неизменно слушателей форматного радио с белорусскими группами. Вот, группа «Варя» — это, на мой взгляд, очень интересный музыкальный проект. Ребята, которые играют довольно-таки давно, с 2008 года они играют, да, и группа довольно-таки известная в Республике Беларусь. Группа, которая играет мелодичный русский рок, и довольно-таки активно они сейчас проявляют себя на белорусской сцене. Вот. Соответственно, трек, который сейчас прозвучал, называется он «Черная кошка». На мой взгляд, очень симпатичный, очень мелодичный, приятный женский голос. И я однозначно буду голосовать за этот трек, когда у нас на следующий день, завтра, начнется голосование на третьем форматном радио. Мне трек очень понравился.
0: Ну, тут я с тобой соглашусь. Обычно я редко с коняшкой соглашаюсь, но тут вот прям действительно приятно. Кстати, вот хочу сразу привет и передать. Вот Мишаня у нас нарисовался в эфирном чате. Женя, здравствуй, друг. Вот Арсений Морозов. Вот первый раз вижу, а может, путаю. Но все равно здравствуй. Друзья, общаться с нами можно в Аське 96-47-5. Также есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь и общаемся в комментариях к теме, тема заведена. Вот, что пишет народ у нас в чате по поводу этой песни. Вот, пишут: аранжировка у песни прикольная. Мишаня пишет: мне понравилось, спокойный такой трек, приятный. Отличный трек, самое то под работу, пишет Женька. Ну и пока больше никто ничего не написал.
1: Народ вот. Пока просыпается.
0: Просыпаются, да, все потихоньку чешут задницы, наливают пиво. Я, кстати, сегодня отступил от своего, как это, у меня вето, я пиво не пью вообще. А сегодня что-то решил так, заглянул в холодильник, а у меня там прохладненькая она лежит, светленькая, с золотистой пробочкой. Ну и что-то я так вот взял эту пробочку, подсорвал. Вот, поэтому я сегодня в эфире буду так посасывать пивко, поплевывать через плечо и послушивать треки.
1: Вот, ну, так. А я тоже, Захар, к тебе присоединюсь. Ну, для тех, кто не знает, Захар сейчас находится в Туле, в эфирной студии форматного радио. Я нахожусь в Москве. Может быть, из-за этого звук у меня такой жопский, да? Вот, меня слышно не очень хорошо. Вот. Ну, сами знаете, москвичи, кто меня в Москве слушает.
0: Ну, Москва, Москва жопа мира.
1: Да, пиво в Москве дорогое. Я вот сегодня зашел в магазин за туалетной бумагой и обнаружил
0: акции. Ой-ой-ой, стоять, Зорька, вот. Пропустил я, упустил, вернее, бэкграунд у нас закончился. Все, давай, давай, продолжай.
1: Вот, зашел сегодня за туалетной бумагой в магазин и попал на акцию. Амстердам Навигатор, мое любимое пиво в свое время было, да, когда еще был пиздюком, 17 лет мне было, с этого пива начинал. Вот, по акции я купил этого пива баночного, черненького, и собираюсь его сейчас вместе с вами сосать. Вот. Так что, друзья мои, присоединяемся, кто еще, скажем так, не отписался, не поздоровался в эфирном чате, здороваемся, слушаем и представляю вам следующего нашего участника. Так вот, группа, которая уже давно-давно-давно звучит на неформатном радио, давно она в постоянной ротации, трек, который очень нравится Захару, я это знаю точно, трек, который нравится мне, от группы Default City «Последнее метро». Вот, трек давно уже в ротации, а сегодня представляю вашему вниманию новую работу ребят. Эта песня называется «Не опоздай». И вот буквально сегодня я обнаружил данный трек в новостях ВКонтакте. Ну, у ребят скоро будет концерт, поэтому они к этому концерту прикрепили к объяве и свой новый трек. Вот, мне этот трек очень понравился. Я сразу связался с музыкантами, музыканты дали добро. И, надеюсь, сегодня они нас слушают. И хотел бы вашему вниманию представить новый трек от Default City. Называется он, еще раз повторюсь, «Не опоздай». И этот трек, на мой взгляд, не слабее, как минимум не слабее того трека, который уже звучит постоянно на неформатном радио.
0: Кстати, вот, друзья, я так немножечко коняшку прерву. В будущем, буквально вот, ну, я думаю, с конца сентября вводится новый жесткий закон на неформатке в связи с ужесточением российского законодательства. Вот, я запрещу диджеям ставить треки, беря их откуда-либо, кроме неформатки. Поэтому люди, которые захотят участвовать, то есть они предварительно, сперва должны будут загрузить трек на наш сайт и только после этого смогут где-либо участвовать. Вот так вот. Ну, приходится нам подстраиваться под законы, хотя я считаю это правильно.
1: Ну, на самом деле, да, вот тут мне тоже вопросы задавали, а что, а как, а почему? Я просто привел пример ситуации некрасивой, которая случилась у тебя, Захар, не так давно, относительно давно, на самом деле, с продюсером группы «Лицей». Ты мне тоже про нее рассказывал, вот. То есть, чтобы вот звучали в наших эфирах песни, которые действительно как бы музыканты официально нам представляют. Вот.
0: Привет, Ромка, нарисовался киберпанк. Надеюсь, кстати, все у тебя получилось.
1: Сегодня, видимо, с работы отпросился, потому что он сегодня должен был работать, но когда узнал о том, что его трек будет сегодня звучать, он решил пораньше к нам присоединиться. Ромка, привет.
0: У нас на самом деле какой-то глюк на сайте произошел, и люди не все могут добавлять треки, причем работает все это только в Mozilla. Ну, я надеюсь, скоро я это все исправлю. Ну, опять же, вот ориентируемся где-то на конец сентября. Должно пропасть много косяков. Будет поудобнее, поинтереснее.
1: Подожди, сентябрь, сейчас ведь у нас только февраль. Полгода еще?
0: Февраля, не-не-не, февраля. Это я уже заговариваюсь, видимо, пиво оно.
1: Ну, видимо, да.
0: Мой организм не принимает пиво.
1: Ладно, Захарище, давай ставите музыкантов из Москвы, Default City. Кстати, друзья, если вы сейчас нас слушаете, поясните уж, пожалуйста, ситуацию. Мне всегда почему-то казалось, что вы питерцы. А почему у вас сейчас в группе написано, что вы из Москвы? Непонятно.
0: Они переехали всей группой в Москву, потому что в Питере, видать, весь лес свалили, всю клюкву собрали, с нитка выловили. Вот, надо на чем-то зарабатывать.
1: Я, то, что ребята прокомментируют, может быть, я что-то путаю, а может, правда, переехали. Итак, Default City, не опоздай, новый трек от ребят, очень хороший, на мой взгляд, слушаем.

0: А итак, друзья, это были Default City. Ну что, конечно, ты сегодня радуешь прям. Прям радуешь треками. Очередная хорошая, качественная музыка. Вот, нарисовалась у нас Анжелка. Здорово, Анжелище, привет тебе. Вот, пришла, говорит, не ждали. Давно мы тебя не видели, кстати. Где ты пропадала? Уж не забеременела ли ты и не родила ли уже к этому моменту? Что-то тебя давно и долго не было. Вот, ну что, коняшка?
1: Ну что могу сказать? Ребята не обломали, я уже говорил о том, что трек мне очень нравится. И, блин, как можно больше бы таких песен на неформатном радио. То есть однозначно будет галочка от меня, я думаю, от тебя галочка тоже будет.
0: Тоже уже две галочки уже от меня. Вот. И смотри, вот пишет Киберпанк Ромка, хороший трек. Да, да, хороший трек. Вот, а Анжелка еще не родила, к сожалению. У нее же целый детский сад. Она же у нас учителька. Учителька. Вот, ну, своего родит еще, и все, будет полный комплект, боекомплект. Вот, ладно, конечно, давай следующий.
1: Ну что, следующий участник у нас тоже, наши старые добрые друзья, группа, которая также уже давно в ротации неформатного радио, очень любят эту группу молодые девушки, романтически настроенные парни. Вот, группа из Москвы «Моя подруга Катрин». Группа очень известная не только в Москве, но и по всей стране. Я вот чем люблю, почему люблю эту группу, там очень красивый, насыщенный мужской вокал, очень красивая любовная лирика, это настоящие романтики, и песни, которые звучат от данной группы, они цепляют за живое. Какая музыка бы тебе не нравилась? Если ты слушаешь, допустим, хард-рок, ты слушаешь там рэп, слушаешь какую-то еще музыку, да? Мне кажется, что вот песни именно данной команды, моя подруга Катрин, они действительно найдут везде отклик, найдут везде своего почитателя, своего слушателя. Вот. И опять же, как с Default City так же получилось. Сегодня буквально увидел новость о том, что у ребят вышел новый EP. И, соответственно, одну песню из этого EP я решил включить в наш сегодняшний эфир. Ребята также не грузили свой трек на неформатное радио. Просто такой вот подгон от меня. Я хочу, чтобы побольше музыки было хорошей на неформатном радио в ротации. И как раз вот моя подруга Катрин, я считаю, что должна бы, по идее, занять свое достойное место в ротации неформатного радио. Вот. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Зажги огонь». И я считаю, что вот, ну, романтики, которые еще остались, я надеюсь, среди нас, они эту песню полюбят.
0: Ну, слушай, поехали.

0: А итак, друзья, 21-23 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вы слушаете программу 5+1. И только что была группа «Моя подруга Катрин» с треком «Зажги огонь». Вот, ну, что очередной неплохой качественный трек. Вот, что пишет народ у нас в чате. Вот, Женька пишет «Качает». Мишаня вот пишет: вроде ничего сложного и хитрого в музыке, но, блин, цепляет. От меня точно плюсик. Так, и так, Анжелка пишет: меня еще дефолтики не отпустили, так что я как качалась, так и качаюсь. Ну, я вот просто смотрю наш эфирный чат. Анжелка пишет, что решила она сменить вид, род деятельности, решила побарыжить. Анжелка, ну, я тебе скажу, что барыжить — это такое тяжкое бремя. Для этого надо иметь не то что умение, а надо иметь призвание. Вот. Лично я, допустим, не умею торговать, не умею продавать, поэтому меня на такую работу затянуть сложно. Вот, так, Ромка пишет: хорошая песня, мощно и легко слушается. Ну вот, в принципе, я так чувствую, еще одна куча галочек подоспела.
1: Да, кстати, насчет галочек, друзья мои, для тех, кто нас слушает первый раз, и для тех, кто просто-напросто забыл, да, у нас система такая. И проходит эфир сегодня, завтра мы выкладываем эфир на сайте Неформатного радио, запись эфира, к ней будет прикреплена голосовалка. Так, у нас сегодня эфир двойной, у нас сегодня двойная порция треков, двойная порция музыкантов, соответственно, будет у нас, скажем так, два победителя и один еще трек, который пропустим мы в ротацию, не в зависимости от голосования, так называемый ништяк. Вот. И я очень прошу, друзья мои, и музыканты, и слушатели, ставим галочки не за одну группу, а за все те, которые вам понравились. Не будьте жлобами, ставьте действительно галки за тех, кто вам понравился.
0: А то коняшка будет гавкать до конца эфира.
1: Но это не я гавкаю, там моя собака проснулась.
0: Да говори теперь, говори теперь. Там подтявкиваешь, невзначай как бы.
1: Вот, если же говорить про группу «Моя подруга Катрин», я еще раз хотел бы акцентировать внимание, в первую очередь, конечно, на вокале, на подаче. Вот, друзья мои музыканты, вот особенно те, кто играет поп-рок, послушайте, как поет человек, и поучитесь. Потому что и голос насыщенный, очень сочный, очень вкусный, очень красивый. И подача. Подача просто изумительная. Вот, часто пишу на сайте Неформатного радио по поводу подачи, по поводу вокала, применительно к поп-группам, да, которые косят по псарей сраных. Вот, послушайте мою подругу Катрин, послушайте группу STL из Ростова-на-Дону, да, учитесь петь и учитесь передавать свои эмоции так, как это надо. Потому что, ну, вот моя подруга Катрин, это, мне кажется, эталон в этом отношении. Голос. Ну, блин, был бы я тёлкой, я бы по-любому вокалисту дал с таким голосом.
0: Эх, коняшка, ну, дать ты всегда успеешь, наверное. Давай объявляй следующих участников.
1: Дальше, друзья мои, у нас следующий участник очень загадочный. С сайта Неформатного радио треки пошли. Никотька Пламенный с композицией «Побегу». Вот... Искал этого человека на просторах интернета, к сожалению, нашел только два аудиотрека ВКонтакте. Самого его не нашел. Я знаю только лишь то, что человек проживает периодически в Одессе, периодически в Буэнос-Айресе, является автором песен. Ну и, соответственно, если говорить о себе, да, вот что музыкант обычно пишет на Неформатном радио, я даже зачитаю это коротко, но на самом деле интересно. «В жизни я и прежде не раз полагался на малосольные огурцы. В печали и радости огурец был мне верный товарищ, помогал найти себя, принять решение. Стоит порой минуту колебаний откусить огурца, и вдруг посветляется взор. Если есть в голове твоя усталая мысль, если есть на душе тревога и туман, огурец всегда отведет ее, сгладит, оттянет. Малосольный огурец оттягивает, полупрозрачный, пахнущий укропом и окрепший летом. Совсем немного соли добавляет он в нашу жизнь, но облегчает душу. О, лекарственный». Так вот, Никотька Пламенный из Одессы и из Буэнос-Айреса, композиция «Побегу». Очень неоднозначная композиция, но слушаем, комментируем. Я надеюсь, что Никотька нас слушает.
0: Я тебе могу спалить, как поискать. Тут вот у меня трек подписан в тегах, видимо. Вадим Токарев и Александр Заварзин. Вот можешь по этим именам поискать.
1: Ну, может быть, я просто не догадался.
0: Может, что и найдешь. Вот, ну, поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21.32 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Ну, что могу сказать? Что могу сказать? Достаточно интересный трек в плане аранжировки. Достаточно романтичный, наверное, вот сейчас все девчонки, кто нас слушает, так немножечко присоловели. Вот, неплохой трек. Единственное, что вот засмущало, вот это шипящее качество. Качество шепелявое. Вот, а так, в принципе, очень даже неплохо. Так, вот, смотрим, что пишут в чате. Мишаня пишет: буду краток, не мое. Арсений пишет: тягуче, меланхолично. Довольно интересная вещь. Анжелка вот досадует, что Славик, блин, на репе. Такой романтичный трек, а Славик, блин, на репе. Ну, включишь ему запись, когда придет, блин, с репы твой. Так, Ромка пишет: оригинально, мне нравится, певучий так, круто, песня отличная. В итоге все пришли к мнению, что галочка будет. Вот, Мишке понравилось еще Фано. Фано.
1: Ну, а тебе, Захар, галочка будет, у тебя нет?
0: Галочка, да, будет. Да, будет.
1: То есть пока что у нас
0: пока
1: одни,
0: да,
1: галки.
0: Одни галочки. Да. Пока коняшка угодил практически на 90%. Вот, единственное, что вот засмущало, конечно, качество записи, ну, видимо, просто пока нет возможности сделать лучше. А так вот само по себе, конечно, интересно, здорово. Вот, ну, давай далее.
1: Ну что, едем дальше, друзья мои. И я рад представить вашему вниманию следующий участник программы 5+1. Это парни с перцем из города Санкт-Петербург. А почему рад? Да потому что, ну, уже все, наверное, привыкли, да? Когда я питерскую группу объявляю, я сразу говорю о том, что Питер никогда свою планку ниже не опускает, чем положено. Питерцы всегда традиционно радуют. Вот. И, ну, действительно, сколько вот программа существует лет, питерские участники, на моей памяти, никогда они не были плохи. Они всегда были либо хороши, либо отличны.
0: Либо совсем плохи. Просто плохи питерские. Они бывают или ужасны, или прекрасны.
1: Нет, ну я серьезно говорю, что питерцы, уже, опять же, повторю свои слова, если группа из Санкт-Петербурга звучит на неформатном радио, это уже определенный знак качества.
0: Слушай, вот у меня после того, как ты вот так соловьем поешь про Питер все время, мне прям хочется как-нибудь подготовить программу 5+1 самостоятельно и насобирать только питерских групп и выбрать такого говнища, чтобы ты хоть немножечко вот как-то сбавил тон.
1: Ну, Захар, я тебе скажу сразу, что я же как бы это не беру не всех подряд 5+1. Я предварительно отслушиваю. И если там говнище из Питера попадается, я его, естественно, до эфира не допущу.
0: Вот, видишь, то есть все-таки получается, что не Питер виноват, а жесткий отбор предэфирный.
1: Ну, я скажу сразу, что вот откровенно слабых треков, откровенно слабых исполнителей по сравнению с другими городами, да, в Питере все-таки гораздо меньше. Так вот, «Парни с перцем» — это группа с давней-давней историей. Ребята существуют очень и очень давно. Вот, к сожалению, на неформатном радио они оказались совсем недавно. И вот как только я услышал их трек, сразу понял, что это трек, готовый для нашего эфира. Так вот, «Парни с перцем», Санкт-Петербург, если я не один. Классический старый питерский рок, слушай.

0: Итак, друзья, 21:40 на наших зеленых системных. Всем привет, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Там он шуршит, хрипит, чихает на том конце. Он сегодня в МКС у нас, в московской коняшкиной студии. Вот, отзвучали у нас парни с перцем. Ну, в принципе, по мне вот немного, конечно, занудноват. Но это лично мое мнение, оно ни на что не влияет. А так, в принципе, старая такая школа нормально. Нормально. Вот. Так, что народ пишет у нас в эфирном чате? Так, вот, Ромк пишет: хороший. Хороший трек. Анжелка пишет: снова галочки. Все-таки классика, она и в 21 веке классика. Так, Арсений пишет: в саунде чувствуется старая школа рока. Мне нравится. Классика, ну, в принципе, все сошлись на том, что нравится. Ну, смотрите, вот уже получается пятая песня, да? Да, да. Пятая, и уже пятая галочка.
1: Коняшка... Ну, это говорит о чем? Это говорит о том, что сегодня коняшка отнесся очень тщательно к отбору треков.
0: Да, коняшка сегодня хорошая. Прям всех порадовал. Вот, смотрю, девчонки у нас прибывают в эфирном чате. Анечка, привет, ищи тебе. Вот, друзья, добавляйтесь, находите во ВКонтакте эфирный чат Зухера. Не забывайте нажать кнопочку подписаться. Вот, тема заведена сегодняшнего эфира. Общаемся в комментариях к теме. Не скупитесь на добрые слова, потому что музыкантам, я думаю, приятно будет почитать. Вот, ну а кому нечего хорошего сказать, говорите, что думаете, потому что критика, она тоже, в принципе, полезна. Давайте обсуждать то, что мы слушаем.
1: Я хотел тебя спросить, ты как-нибудь между песнями ради интереса залезь в статистику, посмотри, сколько нас сейчас народу слушает, потому что музыканты отписывались, им просто интересно знать, перед каким стадионом они сейчас выступают. Перед Тульским Арсеналом, перед Лужниками, там, ну и так далее.
0: Ну, сейчас следующая песня будет играть, я включу, посмотрю статистику. Кстати, сейчас, ну, в конце февраля, я надеюсь, все-таки обновлю сайт, и уже всю эту статистику можно будет наблюдать прямо на сайте, все это будет показываться, будет попроще. Вот, привет, Андрюха, нарисовался. Андрюшка наш, ростовский диджей. Здорово. Ну, давай, конечно, озвучивай следующих участников.
1: Ну что, едем дальше. Как раз Захар вспомнил про девчонок, вот, который прибавляется к нам в эфирный чат. И как раз я считаю, что в первую очередь для девчонок прозвучит следующая песня. Это группа из Харькова, называется она Faydivi Music, с композицией «Расскажи». Ребята у нас на неформатном радио совсем недавно. Ну вот я послушал их песню «Расскажи», да, и мне эта песня понравилась. Не скажу, что я фанат такого рода песен, но я просто вижу, что песня сделана с умом, песня сделана очень грамотно, с душой. И, ну, наверное, все-таки это в большей степени для девчонок песня. Хотя, и я думаю, многие парни эту песню также с удовольствием послушают. Короче, как говорится, меньше слов,
0: больше музыки. Для девчонок и сопливых парней, да?
1: Ну, может быть, да, может быть. Вот, так вот, ставим песню в эфир, слушаем. Я еще раз поздравляю Faydivi Music с дебютом на неформатном радио. Очень надеюсь на то, что и дальше меня нас будут радовать своим творчеством.

0: Ну вот, как-то так. Как-то так, расскажи мне. Я бы им сейчас рассказывал. Давайте расскажу. Очень длинный трек 3.53. И для такого времени, конечно, надо бы. Ну, это опять же лично мое мнение, да. Вот, я бы, конечно, сделал его или короче, или как-то разнообразил бы аранжировку, может, слова бы. Потому что 4 минуты слышать, расскажи мне, ну, сложно. Сложно. Вот, привет, Пашка. Нарисовалась у нас новость Кузьмича. Не, ребят, новость Кузьмича, я так понял, коняшка будет включать в самом конце. Вы будете представлять Тулинскую область. У нас, по ходу дела, коняшку надо вырубать. Сейчас я коняшку сброшу. Вот, потому что у него очередной глюк, по ходу дела. Он у нас сегодня пытается испортить эфир всем, чем только можно. Вот от него идут хрюки, вздрюки какие-то. Ни в какую не хочет он нормально с нами общаться. Вот, коняшка, мне пришлось тебя сбросить.
1: Понял, там какие-то замес пошли у нас.
0: Вот, что-то у тебя там вообще полная жопа какая-то. Вот, ну, так, что пишет у нас народ? Так, пишут вот у нас Андрюха, давайте улыбаться. Мишаня пишет, ложка дегтя в бочке меда. Ну да, вот первая такая не ась, скажем, да. Ну, по крайней мере, для меня, другим-то, может, и нравится. Я чисто от себя говорю. Так, вот Ромка пишет, приятный трек, несколько фоновый, приятно слушается, но не захватывает. Хотя мне просто слишком мягко, так что не совсем такое люблю. Ну, я вообще такое совсем не люблю. Вот, девочка Аня ставит минус, пишет однообразно. Ну, да, потому что длинный и очень монотонный трек. Прям вот. Я сегодня ходил к зубному. Мне сегодня лечили 3 зуба сразу. И вот по монотонности, наверное, не уступают они бормашине стоматолога.
1: Друзья, давайте я все-таки, наверное, скажу несколько слов в защиту группы, да, которая сейчас прозвучала. Песни бывают разные. Есть боевики, есть песни, ну, скажем так, как бы это назвать-то? Ну, это песня такая, знаете, очень приятная, мелодичная.
0: Она,
1: ну,
0: неплохая, может быть, меланхоличная. Никто же не сказал, что она плохая. Просто вот для такой длины она получается слишком монотонная. Вот если бы она была короче, на 1.5 минуты, да, она бы прям вот мягенько, хорошо, но прошла бы. И все, и не напрягала бы. А просто рано или поздно приходит момент, когда он начинает напрягать однообразностью.
1: Вот, ну, не знаю, возможно, возможно.
0: Просто надо поработать.
1: Право, конечно, Захар, я все-таки скажу так, что, во-первых, к вокалу претензий нет, к подаче претензий нет, к тексту претензий нет. Музыкально сыграно и исполнено очень даже неплохо. И я считаю просто, что, ну, не совсем, скажем так, песня является боевиком. Такая размеренная, спокойная, меланхоличная. Может быть, да, соглашусь, может быть, в чем-то немного затянутая.
0: Вот, но, смотри, Мишаня пишет, ну, неплохая, но нудноватая. Вот. Все соглашаются. Такого рода треки надо обязательно делать или разнообразнее в аранжировке, раз уж он такой длинный, да, то есть надо встряхивать мозг слушателя, либо делать их короче, тогда они будут хороши вдвойне.
1: Друзья, ну ладно, сейчас вот то, что говорим, да, я защищаю, Захар критикует, слушатели тоже разделились. Это, по крайней мере, пока что ни о чем не говорит.
0: Это нормально.
1: Пока что голосование.
0: Это нормально. Мы должны разделяться во мнениях. Ну, не может вся музыка нравиться всем. Наверняка у этой группы есть несколько миллионов почитателей по всей планете Земля, поэтому не надо вообще обращать внимание на наше мнение. Единственное, надо прислушиваться, если вы понимаете, что вот, знаете, я как отношусь к критике, да, вот если мое творчество кто-то критикует, и я, откинув эмоции, соглашаюсь в душе с человеком, значит, есть повод прислушаться к этой критике и что-то исправить в себе. Если я понимаю, что эта критика мне не интересна, значит, я просто к ней отношусь спокойно. Ну, сказали и сказали. У всех свои вкусы, у всех свои мнения. Просто мы высказываем свои мнения. Вот. А наверняка у ребят есть масса почитателей, которые любят их творчество. И им, наоборот, хочется, чтобы эти треки были не по 4 минуты, а по 10. И еще монотоннее.
1: Ладно, Захар, хватит уже, да? Еще раз повторюсь, голосование все покажет. Ну и едем дальше, наверное, да? У нас на очереди, друзья, наконец-то мы до вас добрались. Заранее извиняюсь, что раньше вас не поставил, поскольку в Йобурге сейчас гораздо больше времени, чем в Москве и чем в Туле.
0: Ну, немножечко, на 5 часов у нас, по-моему, разница там.
1: Не, на 3, по-моему,
0: на всегда 3, было да? на 3. А, ну, я путаю. А, я с Красноярском путаю.
1: Так вот, группа из Екатеринбурга, называется она «Дело в шляпе». И это еще один представитель такого, знаете, старого олдскульного рок-н-ролла, рока. Очень приятно было ребят узнать, услышать их песни на неформатном радио. И выбрал для сегодняшнего эфира композицию, которая называется «Гараж». Если говорить непосредственно о группе «Дело в шляпе», то эта группа появилась относительно недавно, ну, по музыкальным меркам, да, в 2009 году в городе Екатеринбурге. Но... мне такое что-то вот шепчет, подсказывает, что это была не первая группа, это был не первый музыкальный проект музыкантов, которые в этой группе собрались. Поскольку, что я слышал, я заметил, что музыканты там вполне мастеровитые, и я так подозреваю, что и по возрасту они довольно-таки взрослые. То есть, скорее всего, музыканты играли уже до «Дела в шляпе» еще в каких-то музыкальных проектах. Ну и что еще сказать могу, да, я даже, наверное, зачитаю, что ребят сами про себя пишут, это грязные рифы, мелодичные солы, типичная рок-н-ролльная лирика, наждачный вокал, мощная энергетика. Это стандартный набор, но безотказно работающий. Подпишусь под каждым словом, очень интересная команда, и, ну, для тех слушателей, которые ценят старый русский рок, я думаю, что эта группа станет откровением. То есть это классика. Слушаем «Дело в шляпе», Екатеринбург, композиция «Гараж».

0: А итак, друзья, 21.57 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас была свердловская группа «Дело в шляпе» с треком «Гараж». Вот, и сразу можно понять, где они проводят 90% свободного времени. Вот, женятся в гараже, любятся в гараже, репетируют в гараже и пишутся, видимо, в гараже. То есть вся жизнь крутится вокруг гаража. На самом деле, очень сложная тема. Вот большой жирный плюс за то, что смогли написать песню про гараж. Вот на самом деле, вот многие музыканты, которые сейчас нас слушают, да, они согласятся, что писать про любовь, про смерть, про друзей, про погоду, про дождь, про ветер очень просто. Вот, а напишите-ка, блядь, про гараж. На самом деле, тут уже нужна незаурядная способность. Вот, Сеня Чубака, я так понял, это вот как раз человек из группы «Дело в шляпе». Молодцы, молодцы, интересный трек. Так, нарисовался у нас Женька еще. Еще один Евгений пишет: всем привет, подборка группы интересная, все такое вкусное. Слушай, ну, коняшка сегодня расстарался, конечно, он молодец. Вот, по поводу Зухера и Белочек, сегодня я вызову таки Белку, я чувствую, вот до Белки я досижу. Вот, так, что пишут у нас про трек? Что-то вот... А, вот пишет Мишаня: трек «Зажигалка». Андрюха пишет: «Гараж, он не наш». «Драйв не шуточный», пишет Киберпанк Ромка. Круто прошибает. «Музон кач», слова, ну не айс. Ну, слова не айс. Вот, Мишаня, кстати, про слова, да, вот я до этого целую тираду сказал. Вот как раз, вот, а попробуй про «Гараж» напиши. Вот, ну и... Давай, коняшка, рассказывай дальше.
1: Ну а что рассказывать дальше? Ты мне скажи, Захар, а галочка-то будет от тебя или не будет гараж?
0: Будет. Вот пока что-то я стандартно... Я пропустил только одну группу, вот, которая была очень вытянутая. За вытянутую галочки от меня не будет, а за остальные пока за все будут.
1: Ну, я думаю, что и по поводу вот харьковских ребят тоже спорные вот комментарии ваши, да, поскольку от меня будут галочки за всех, и я считаю, что все участники сегодня пока что не подкачали.
0: Ну, скажем так, наши с тобой галочки — это всего лишь две галочки, поэтому наши голоса абсолютно ни на что не влияют.
1: Друзья, кстати, еще раз напомню, у нас голосовалка появится на сайте Неформатного радио завтра вместе с записью эфира, можно будет запись эфира скачать, послушать, одновременно проголосовать за все понравившиеся вам треки. И я очень вас прошу, друзья мои, не так давно был большой скандал у нашего, скажем так, у нашего диджея, у Артура из кузницы Харди, да, мне Артур писал о том, что задолбали его металлисты накрутками, что очень много было накрученных голосов. Я вас очень прошу, друзья мои, особенно те, кто у нас участвует впервые, не надо крутить голоса через динамичный IP там, через, и так далее. Это все отслеживается на раз-два, и будет просто, ну, некрасивая ситуация, неприятно.
0: Это будет позорище. Это будет позорище. Если треки действительно достойные и они не выиграли в голосовании, то всегда они попадут в ротацию просто как ништяки. Поэтому не переживайте. Голосование — это, скажем так, скоростное попадание в ротацию. А если ваш трек действительно хорош, он все равно попадет в ротацию. Так что особо не расстраивайтесь.
1: Вот. Ну и, собственно говоря, после этого переходим плавно к следующей группе. Это наши старые, тоже добрые друзья. Группа из Брянска. Брянск — город для тебя, Захар, я так понимаю, не чужой.
0: Брянцы, да, брянцы. Кстати, вот должны мы были с брянцами встретиться в Брянске, но так они и не отписались. Не захотели, видать, живьем увидеться, услышаться. Ну да ладно, теперь я...
1: Вот. У нас на очереди группа Peace Days. Знакомое, наверное, для тебя название, Захар.
0: Да, это... я каждый день. Я, кстати, сегодня сказал пиздец, потому что я целый месяц сделал очень кропотливую работу, кстати, по обновлению нашего сайта. целый месяц ковырял, все высчитывал, вымерял, выписывал, вырисовывал. И сегодня просто все выделил, Ctrl-A, и нажал Delete. И я был уверен, что удалил в резерве, а удалил вообще все. Поэтому мне придется месячную работу делать снова. И я слово пиздец сегодня повторил, ну, раз 25-30 точно.
1: Друзья, ну я сразу Захара поправлю. Группа называется не пиздец, а группа называется по-английски Peace Days, то есть мирные дни.
0: Не, ну так понятно, что у них мирные дни, но я уверен, что подразумевали они именно то, что я сегодня 35 раз повторил.
1: Ладно,
0: головой от клавиатуры.
1: Группа Peace Days у нас уже на неформатном радио звучало, и если мне правильно память подсказывает, они даже выигрывали голосовалку, и они у нас в ротации на неформатке с одной из своих композиций. И вот сейчас хотелось бы предоставить вашему вниманию композиция, которая вам, может быть, немного запоздала, да, по своему смыслу, но тем не менее, может даже оно и к лучшему, что мы вспоминаем сейчас еще раз одного очень хорошего человека, нашего... ну, нашу рок-звезду, панк-звезду Мишу Горшенева. Песня посвящена ему. Песня называется «Великие и печальные события» от группы Peace Days. Как раз она написана в память о Мише Горшеневе. Для меня, вот на самом деле, Миша Горшенев сложная довольно-таки тема. Ну, скажу, да, скажу, что уж скрывать. Когда мы были на Малоярославце, на одном из очередных Малоярославцев, был я на концерте Миши Горшенева. Это был предпоследний концерт Миши, потом он ушел из жизни. Вот. И я, признаюсь честно, опять же, да, я и Захару говорил, и другим друзьям, и диджеям неформатного говорил, блин, Горшенев вообще как бы мне не нравится. То есть, что он поет там, ну, говорил нехорошие слова про него, точнее, даже не про него, про его творчество. Вот. И оказалось потом бац-бац-бац, вот прошла неделя 2-3, и его не стало. Вот, Мишка, царствие тебе небесное. Вот, и группа Peace Days, она представляет вашему вниманию композицию памяти Миши Горшенева «Великие печальные события». Слушаем.

0: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, а у нас уже. Я смотрю, кстати, вот в пиздеце два Женька. Два Женька, оказывается. Один Паллади, второй Синиченков. Или Синиченков. Как у вас правильно? Вот, на самом деле, брянцы... Молодцы, молодцы. Вот пишут, как же так мы писали. Ребят, я сейчас пересмотрел переписку, вы писали про 9 число, а я говорил, что буду 2 числа в Брянске. Вот, но собираюсь, наверное, на следующих выходных. То есть вот не на этих, а на следующих выходных буду в Брянске. Так что, если интересно, можем встретиться. Вот, песня неплоха. Я считаю, так, надо коняшку надо гасить нахер. Он опять весь эфир портит. Вот. Я считаю, что такую песню, ну, судить, критиковать как бы было бы неправильно, да? Вот, поэтому я просто скажу, молодцы, респект вам. Кстати, вот в Брянске там беда с радиостанциями. Там одна радиостанция хуевая, вторая очень хуевая. Поэтому вот очень хотелось бы в Брянске... заиметь еще в одну радиостанцию. Вот, было бы, конечно, неплохо запустить там не форматку в FM, но пока, я думаю, пока не судьба. Вот, ладно, так, коняшка, вот он, нарисовался. Я его только загасил, только думаю, сейчас эфир без коня проведем, а он прозванивается,
1: вот, гад. Вот. Ну что вы там интересного вообще про Брянск говорили?
0: А вот все, не узнаешь ты ничего. Ничего ты не узнаешь. Вот, Синиченков. Вот оно как, Синиченков, Женька. Короче, одни Женьки. Ну, у вас еще есть барабанщик, наверное, тоже Женька. И кто еще? Вот, про Брянское радио я угадал. Ну, на самом деле, я когда первый раз приехал, я просто проткнул свою магнитолу, пытаясь найти хоть что-то там более-менее адекватно. Ладно, дадим слово коняшке, а то он так и будет выть вот это. Надо гарнитуру коняшке купить срочно.
1: Ладно, решим, купим. Так вот, друзья мои, правильно было сказано одним из наших слушателей, да, что такие песни нельзя судить. И я судить не буду, буду только хвалить. Ребята большие молодцы. Скажу даже больше. В памяти Миши Горшенева было написано не так мало песен. Вот, в частности, самая известная песня, наверное, да, это «Небо плачет по шуту» от группы «Ангел Небес», наших друзей из Питера, Слава Никанорова хорошо знаю, и часто с ним выступал. Не в обиду Славе, не в обиду «Ангел Небес». Песня, которую сделали «Peace Days», она мне показалась более душевная и более, ну, она проникновенная, да, вот именно вот здесь меньше коммерции и больше эмоций, больше чувства. Ребят, большие молодцы, большое спасибо за эту песню. Я бы очень хотел, чтобы эта песня звучала на неформатном радио. Поскольку «Король и Шут», но насколько я, опять же, знаю, на неформатном радио звучит очень редко. Вот. Хотя бы пусть эта песня звучит. Вот. Моя галочка за вас.
0: Ну и объявляй далее. Сегодня у нас, кстати, много гостей из Украины.
1: Да. У нас половина практически эфира из Украины. И я с большим удовольствием представляю вам следующего участника, точнее участницу. Это Мария Сэм Кацова из Киева. Эта девушка уже была у нас участником программы 5+1, не так давно, кстати. Вот. И уже тогда все заметили, наши слушатели, что эта девушка с очень красивым голосом, очень такой, знаете, тембр приятный, да, и очень зажигательные, энергичные песни. Вот. Я, честно сказать, сначала-то не расслушал до конца. И вот когда вот вторую песню послушал, которая сейчас у нас будет звучать в эфире, песня называется «Обними», я просто проникся. То есть вот, вы знаете, такой вот пример вокала, который вот слушаешь вокал, да, и песня тебя обволакивает. Просто обволакивает такое вот, ну, блин. Ну, это надо слушать, об этом говорить смысла нет. Так вот, меньше слов, больше музыки. Мария Сэм Кацова, город Киев. Это, кстати, для тех, кто не знает, это финалистка международного вокального шоу «X-Factor» в Украине. Она попала в шестерку лучших вокалистов страны, лучших вокалистов Украины 2013 года. И, ну, блин, что говорить, слушайте. Мария Сэм Кацова, Киев, «Обними».

0: Ну, прям нет слов. Нет слов. Красота. По-моему, это уже вторая песня, да, у нас на программе, да. Марии. И вторая прям вот хороша.
1: Обе. Ну что, случится, не случится третий раз за всю историю программы? Нет, нет, нет, да, да, да.
0: Нет. Не до такой степени, не до такой степени. Но хотя вот большой шанс на ништяки, прям вот большой шанс.
1: Я объясню просто, в чем дело, что я имел в виду. У нас за всю историю программы 5+1 было два случая, когда вот прям Захар сказал, ну все, никаких голосов. Никаких голосований, сразу без голосования песня попадает в ротацию. Вот, это касалось Стаса Шуринса, «Пока ты со мной». Это никаких голосований, сразу без голосования песня попадает в ротацию. Вот, это касалось Стаса Шуринса, «Пока ты со мной». Это касалось группы «Вермахт», «Подари мне весну».

0: со мной согласны, что коняшка в унитазе хорошо смотрится. Вот, коняшка, тебе должно быть стыдно. Уже какой, с июня месяца ты никак не можешь. Вот, пусть тебе будет очень стыдно. А так, далее. А далее, что там у нас? Вот, Ромка пишет: «Обними меня сзади». Мне сразу песня нравится. Арсений говорит: «Нравится голос, музыка, аранжировка очень профессионально». Так, брянцы говорят: «Песня класс, очень круто». Пашка пишет: «Вот голос хорош, два прям плюсика». Анжелка, видимо, вот эту красную галочку поставила, будет галочка. И... И хули вы не пришли, я не знаю, это кому и о чем. Вот. Ну и чего?
1: Чего? Едем дальше?
0: Едем дальше, да.
1: Ну что, друзья, только что была, скажем так, песня от исполнителя из Киева. Сейчас опять же песня от исполнительницы из Киева, от исполнителя из Киева, группа The Pub. Дай мне опереться. The Pub у нас на моей памяти звучали в эфирах форматного радио раза 3 или даже 4. И, к моему огромному сожалению, ни разу в ротацию не попадали. Блин, ну, что могу сказать? Не пользуются они большой поддержкой со стороны киевской публики, да? Голосовалки они не выигрывают. Но, тем не менее, неизменно стараюсь эти песни ставить в эфир. Почему? Да потому что мне очень нравится подход музыкантов, подход ребят к аранжировкам, к своим композициям, да, к своему творчеству. Прекрасный вокал, интересные очень аранжировки. Пусть они такие, знаете, нестандартно небогатые, но тем не менее они интересные. Вот, такой минимализм, но в то же время очень много творческих находок. Вот. Так вот, The Pub, очередной у нас визит данной киевской группы на неформатном радио. Дай мне опереться, слушаем.

0: А итак, друзья, 22-22 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, вы выяснили мне, мы мне выяснили. Вот, единственное, я не понял, от какого Димки Маликова привет, то ли от нашего тульского скрипача, то ли от какого-то другого. Вот, не пришли по той причине, что коняшка в Москве находится, а Зухер, он человек разъебай, ему надо напоминать. Наверняка я бы пришел, но я просто забыл, вот из головы вылетело и все.
1: Тем более, концерт мы по неформатному радио рекламировали.
0: Да, мы рекламировали его даже.
1: То есть, ну, по крайней мере, не так, чтобы официально, да, но в эфирах 5+1 мы об этом концерте говорили.
0: Мы об этом концерте говорили, но никто не пришли. Ну, так бывает, на самом деле, друзья, не обижайтесь, потому что, ну, все в голове удержать невозможно. Вот, ну, по поводу The Pub. Ну, вот, наверное, ты знаешь, я вот давно наблюдаю за этим коллективом, и как-то у меня вот, наверное, не сложилось все-таки.
1: Да почему?
0: Не знаю, вот как-то выпадает вообще из моего какого-то мироощущения это творчество. Когда, знаешь, вот была первый раз...
1: Искусство по волейболу.
0: Да. Было интересно, потому что это было необычно. А потом еще было два трека, и вот они все какие-то слишком одинаковые. Слишком... минорные, что ли, я не знаю. Ну, как бы вот отошло. Не прилипло.
1: Захар, а вопрос тогда тебе такой сразу. А что бы ты посоветовал ребятам поменять?
0: Ничего не менять, никого не слушать, делать то, что они делают, и не обращать ни на кого внимания. Потому что, я еще раз повторюсь, у любого творчества всегда есть куча потенциальных почитателей. Поэтому никогда никого не слушайте, тем более меня, а делайте все, как вы и делаете, и все у вас получится. Просто вы займете свою нишу, получите своего слушателя. Вот, и все у вас получится. А остальное придет с опытом.
1: Ну, я давай все-таки, Захар, скажу тоже от себя пару слов. Я об этой группе люблю говорить. Сейчас буду краток. Ребят, вы такой, вы знаете, глоток свежего воздуха на неформатном радио. Не зашоренные абсолютно. Музыканты свежие, легкое, непринужденное. Ну, есть, конечно, недоработочки, есть какие-то маленькие косячки. Но вас всегда слушать приятно, вас всегда слушать интересно. Вы большие молодцы. И не зря я вас постоянно питаю по крайней мере, в эфиры, да? Потому что вы действительно достойны. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Но такая музыка должна быть на неформатном радио.
0: Ну, шанс быть услышанными мы даем всем. Кстати, вот коняшка задавал вопрос, сколько сейчас онлайн. Чуть-чуть больше 11 тысяч. 11 тысяч и 2 человека.
1: Что-то очень мало, я думал, хотя бы 20 наберем.
0: Ну вот, я не знаю, может, сериал какой-то интересный по телевизору пошел. 11 тысяч и 2 человека. Ну, в принципе, я считаю, это все равно неплохо.
1: Ну, я думаю, что да.
0: Так что все нормально.
1: Ладно, едем дальше, друзья мои. Только что для вас звучала группа The Pub из Киева, Дамия Переса. А сейчас на очереди у нас наш старый, давний подмосковный друг Рома Киберпан с композицией рок-н-ролл по Фрейду. Это человек, который участвует в программе «Информатного радио» фактически с момента ее основания, очень давно. Много треков звучало. Частично эти треки уже в ротации. Вот. Человек с очень таким специфичным творчеством, довольно-таки тяжелые у него песни, глубокие, философичные, да, напряжные.
0: А мне очень нравится. Вот мне Ромка априори всегда нравится. Мне очень нравятся его аранжировки. Очень нравится. Он молодец. Он очень к этому подходит так вот трепетно. Вот прям видно, что он вылизывает каждый звук, и это приятно.
1: Особенно это важно, учитывая то, что человек работает один. Вот. А так вот даже не подумаешь, что сам, бля, без ансамбля. Вот. Ну и я что хочу сказать, что песня, которая сейчас прозвучит, рок-н-ролл по Фрейду, она отличается от тех треков, которые звучали до этого на неформатном радио, поскольку в этой песне, ну, то ли изюминка, то ли перчинка какая-то есть, да, она как-то звучит бодрее, веселее. Ну, как-то вот, ну, Но интереснее она звучит, по крайней мере, для меня. Не совсем стандартная песня для Ромы. И Рома сам это признал в комментариях на неформатном радио, что песня, ну, скажем, он немного решил отдохнуть от этой песни. И слава богу, Ром, отдыхай так почаще. Итак, Рома Киберпанк, Ромарио Киберпанк, Москва, рок-н-ролл по Фрейду. Слушаем.

0: Итак, друзья, 22.32 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вы слушаете неформатное радио, программа 5+1. И только что отзвучал у нас Ромка Киберпанк, рок-н-ролл по Фрейду. Вот, Ромка, конечно, молодец. Конечно, он большая умница. Но вот, Ромка, мне кажется, вот этот трек ты все-таки маленечко затянул. 4.47, и монотонность таки присутствует. Но все равно звучит, конечно, шикарно. Звучит шикарно. Но вот где-то на третьей минутке я уже начал уставать. Вот мне близко вот это Ромкино чувство звука. И я как-то на какой-то программе говорил, что я бы вот с удовольствием Ромке отдал бы свести свои треки. Вот, Ромыч так мне ни хера и не ответил. Вот, Ромка, если ты готов взяться, то мне было бы приятно с тобой поработать в плане сведения звука. Вот, мне нравится твое вот это видение звука. Вот, кстати, вот Ромка сам согласился, есть такое. Есть нудноватость. Вот, так, Пашка пишет, вот, качает мощно. Анжелка пишет, чтобы Зухер Гондон не сказал, Рома все же молодец. Ну, я всегда, мне очень близко творчество Ромкина. Ну, вот этот трек, конечно, нудноват. Тут давайте будем честными, по крайней мере. Ну, конечно, что скажешь?
1: Ну, я уже сказал, что мне песня Ромки тоже нравится, и данная песня, она мне нравится больше, чем предыдущие работы, последние Ромкины, да, поскольку здесь какая-то вот перчинка, изюминка присутствует, немного все-таки он разнообразил себя от такого, знаете, депрессника, такой вот брутальности, он все-таки отошел в сторону, слегка отошел в сторону такой-то вот, знаете, мелодичности. Мне так казалось, по крайней мере, и это было интересно. Галочка будет.
0: Ну и давай объявляй следующих участников.
1: Ну, точнее даже не следующих, а последних наших участников сегодняшней программы. Я очень рад представить вашему вниманию трек, который представляет Тульскую область. Это группа, которая впервые на программе 5+1, группа из Богородицка «Новость Кузьмича». Группа, которая появилась очень и очень давно на свет музыкальный. В 2000 году ребята появились, образовались. И у меня с этой группой связаны очень приятные, очень хорошие воспоминания. Для тех, кто не знает, Богородицк некоторое время, лет 5 подряд, был культурной столицей Тульской области. Именно в Богородицке проходили ежегодные областные рок-фестивали, и в этом городе собирались лучшие тульские группы. Вот, мы сами имели честь там играть, и я выезжал в этот город и будучи музыкантом, и просто выезжал отдыхать туда, слушать музыку, и всегда эти фестивали проходили на ура. Вот, на главной площади Богородицка с хорошим звуком. Дай бог каждому провинциальному городу таких организаторов, таких болеющих за русский рок людей, как в Богородицке. К сожалению, сейчас, насколько я понимаю, в Богородицке эта движуха, так, знаете, тихонечко сошла на нет, но тем не менее остался рок, остались группы, остались музыканты. И вот группа «Новость Кузьмича» — это довольно-таки яркий представитель тульского, ну, рока. Если не брать в расчет то, что группа из Богородицка, да, я считаю, что они достойно представляют тульский рок на, скажем так, музыкальной рок-сцене. Вот. Песня, которая сейчас прозвучит в эфире, называется она «Самолет». Мне кажется, она довольно-таки характерна для творчества группы «Новость Кузьмича». В свое время либо я, либо кто-то еще сравнивал песни группы «Новость Кузьмича» с группой «Дорс». Довольно-таки смелое такое сравнение. Но, тем не менее, у них довольно-таки хорошая, интересная лирика, хороший подход к музыкальной аранжировке. И я считаю, что песня, которая сейчас прозвучит, песня «Самолет» от «Новости Кузьмича», она украсит наш эфир и достойно представит Тульскую область в нашей сегодняшней программе.
0: Ну, вот группу «Новости Кузьмича», мы с ними даже играли, по-моему, на одной площадке. По-моему, в Чили мы играли. Я вот помню, что мы пришли прямо уже к началу своего сета, поэтому вот я успел послушать там буквально, ну, финал какой-то, но, по крайней мере, то, что я слышал, меня не обломало. Вот, ребята.
1: Знаешь, Захар, это такая алда, это алдовый рок, грамотный, взрослый, и, ну, для на любителя и на ценителя русского рока. Я еще позволю себе воспоминания, да, тем более, что у нас еще время позволяет. Скажу так, что когда мы приехали в 2004 году выступать на ежегодный областной рок-фестиваль в Богородицке, мы там выступали живым составом, хорошенько отыграли, вот. И мне было очень приятно, когда мы только отыграли свой сет, вышли в народ, там было очень много людей, вот. И нас встречают музыканты из группы «Новости Кузьмича», говорят: ребят, вообще большие молодцы, давайте с вами пойдем в «Мажен». Думаю, пойдем, не вопрос. А чего вы будете пить? Говорю: а что у вас есть? А чего вы хотите? И вот, знаете, вот, блин, по-душевному отнеслись. Поляна была очень красивая, очень хорошая. Мы там приятно, очень приятно пообщались, хорошенько выпили, пообщались за рок. И, ну, блин, побольше бы таких групп, побольше бы таких людей, побольше бы таких фестивалей.
0: Судя по отзывам, коняшку потом через два дня только дома нашли.
1: Нет, мы сразу уехали, у нас был транспорт свой.
0: Ну, а дом-то нашли дня через два, я думаю.
1: Ну, может быть, я не помню сейчас уже, да. Но, тем не менее, это к делу не относится. Друзья мои, группа «Новости Кузьмича», Богородицк, очень достойные ребята. Я надеюсь, что после долгого, скажем так, не знаю, как паузы, отсутствия, группа всерьез сейчас заявляет о себе тульскому слушателю. Ребятам больших успехов. И не теряйтесь, делайте новые песни, чаще выступайте, вы этого достойны. Мы обязательно вас поддержим, если что. «Новость Кузьмича», «Самолет», слушаем.

0: Итак, друзья, 22:43. Ну, скажем так, не совсем для радио этот трек. Вот, но живьем я вам могу сказать, что это, конечно, звучит шикарно. Такие треки, конечно, это концертные варианты. Вот, и их приятно слушать живьем очень. Вот, ну что, коняшка, будешь что-нибудь рассказывать?
1: Ну я уже рассказал, я еще раз повторюсь, что, блин, ребята большие молодцы. Я единственное, чего хочу им пожелать, того, чтобы почаще не выступали и почаще радовали нашу публику тульскую своими концертами.
0: Вот смотри, Арсений пишет: клевый психодел, что-то есть от 67-го года в Америке. Сравнение с Doors справедливо, мне кажется. Вот. Анжелка пишет: пробила меня.
1: Ну, прибила.
0: Прибила. Приплющила. Вот, ну, качественно достаточно. Вот, ну что, будем прощаться?
1: Ну, пожалуй, что да, еще раз объявим о том, что запись этого эфира появится на сайте Информатного радио завтра с утра. Соответственно, будет к ней прикреплена голосовалка. Всех призываю голосовать не за одну какую-то группу, да, голосовать за все группы, которые вам понравятся. Музыкантов и их поклонников призываю еще раз, друзья мои, не крутите голоса, голосуйте по-честному. Для голосования на сайте регистрироваться не надо. Просто зашли, тыкнули галочки за понравившиеся треки и проголосовали. Вот. И, соответственно, у нас будет сегодня, по сегодняшнему эфиру, два победителя, которые пойдут по количеству голосов, по чистому количеству голосов. И, соответственно, один будет трек, один исполнитель, которого мы с Захаром выберем вне зависимости от набранных голосов. То есть, та песня, тот трек, который понравится нам обоим и который будет, на наш взгляд, наиболее симпатичен. То есть, победителей в этот раз у нас будет три.
0: Ну, два победителя, один жесткий ништяк. Ну и, конечно же, я так подозреваю, что из этой программы много в ништяки песен улетит, но это будет чуть позже. А вот три пойдут прям скоростным экспрессом в ротацию.
1: Вот, ну и Женька тут пишет, да, так, а кто проходит мимо голосования, или еще я пропустил? Жень, ничего ты не пропустил, у нас, еще раз повторюсь, два трека попадут напрямую, в зависимости от набранных голосов, а, соответственно, третий трек, он пройдет вне зависимости от набранных голосов, это по симпатиям диджеев, то есть по симпатиям меня и по симпатиям Захара, трек, который мы выберем вдвоем, вне зависимости от проголосовавших.
0: И наживем себе врагов.
1: Ну, а может быть, друзей, кто знает.
0: Вот. Ну, друзья, не переживайте, все достойные треки все равно попадут в ротацию рано или поздно. Ну, просто чуть-чуть попозже. Вот, все, всем пока, не болейте, любите друг друга. Сейчас страшная болезнь какая-то ходит по России. Надевайте намордники, когда идете в общественные места. Вот, а если вы уже чем-то болеете, то ходите в намордниках дома, не подвергайте опасности своих близких. Вот, всем любви, всем мира, до встречи через неделю, всем пока.
1: Пока, друзья.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри. А насчет блюза название ZZ Top, по словам Билли Гиббонса, связано с Би-Би Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, но так как Кинг был в топе, то назвали ZZ Top. А еще это скрещивание названий двух марок бумаги для самокруток «Зигзаг» и «Топ». Группа образовалась в 1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

сердцем. Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел я.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дурочки, в окружении дураков, дурочки, дурочки, и смеются веселясь хворые.

Улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили. Постигали, как науку, Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы. Искали силы, он получил.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21:17 на наших зеленых системных. Опоздал катастрофически, но тем не менее так бывает. Итак, друзья, сейчас, прямо сию минуту, 21:18, сейчас срочно завожу тему на эфирном чате неформатного радио. Давайте мы сделаем так. Сейчас я просто включу какую-то песню. И пусть это будет что-то. Пусть это будет что-то из прошлого эфира. Чтобы вот прям совсем. Чтобы прям совсем не было плохо. Так, смотрим. 9-8. Вот, пусть это будет 23-я планета с прошлого эфира. И за это время. За это время я просто тупо попытаюсь успеть завести тему, завести все как положено. Так, смотрю. Тудынь-сюдынь. Вот, вроде все как положено. Вот, итак, слушаем 23-я планета. Трек называется «Социальная». И вот за все это время я должен успеть завести тему. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер еще раз. Я вас просто вот катастрофически прошу прощения. 21-23 на моих зеленых системных. Расскажу, в чем беда. Друзья, я сегодня наебенился. Вот честно, не потому, что вот я такое говно, а так получилось, что у моего барабанщика вчера родился сын. Его достали из его жены. Вот, и мы сегодня как бы так вот это катастрофически все это дело отметили. Поэтому у меня вот просто вот огромное такое человеческое просьбище. Не обессудьте. Вот, я просрал весь тот момент, когда надо было подготовиться к программе. Я просрал весь тот момент, когда надо было там разглядеть, кто победил, кто проиграл по условиям прошлого конкурса. Вот, поэтому давайте мы сегодня как-то будем двигаться по сегодняшней программе в одиночку. Вот, по победителей. Победителей я... давайте мы, знаете, как сделаем, мы объявим в следующей программе. Потому что, ну так получилось. Ну вот так бывает. Вот. И на самом деле хочу сказать здравствуйте всем тем, кто уже в эфирном чате. Вот, ребятушки, все те, кто писали в личные сообщения, я верю. Вот я полностью согласен со всеми вашими обвинениями, но прошу меня просто простить вот так вот прилюдно на весь эфир. Ну, наебенился, ну, не успел, ну, честно, ну, не готов абсолютно к программе. Вот, поэтому сегодня мы будем двигаться по списку, задуманному неформатным роботом, по списку, задуманному мной, пока без объявления причин прошлой программы. Вот, поэтому давайте мы следующим образом поступим. Сейчас мы будем слушать что? Сейчас мы будем слушать группу Джелиза Роза. Сейчас я ее найду, где она у меня. Так, вот она. Джелиза Роза. Трек называется «Инстинкт». Не стесняйтесь. Так, стоп, стоять, Зорька. Дело в том, что я сейчас пытаюсь. Вот же, вот. Выцарапать из браузера ссылку на этот трек, чтобы опубликовать его в эфирном чате. Ой, сколько вас тут много. Сколько вас тут много, ребят, молодцы. Сейчас мы будем здороваться, потому что мне просто надо немножечко собрать в кулак волю, ибо пьян. Вот, итак, сейчас у нас звучит Джелиза Роза, да? А трек называется «Инстинкт». Поехали! Не забываем, что можно все это дело комментировать в эфирном чате. Не забываем, что можно все это дело комментировать Ваське и т.д. и т.п. Поехали.

Итак, друзья, только что у нас озвучало что? Что у нас только что озвучало? Джелиза Роза со своим треком «Инстинкт». Сейчас я прям вот перебираюсь во вкладочку нашего эфирного чата. Давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатный mbl.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Привет, Пашка, дружище, привет. Привет, Надюха, привет. Стрела Морфея вам тоже, вот обоим. Здравствуйте. Ванька Иванов, приветище. Серега Привалов, приветище. Ленка, Ленка Солнце, здравствуй. Далее, Медведюква, это все тебе. Кто там еще, с кем я еще не поздоровался, вроде совсем, да? Так. Я просто бегу по списку. Олежек, дружище, здравствуй. Леха, кот, приветище. Родионка, Камонов, здорово. Так, вроде все. Айрат, дружище, привет. Вот, ребят, я крайне безумно прошу всех прощения еще раз. Я просрал начало программы. Я абсолютно не подготовился. Вот честно, клянусь, каюсь. Я не назову победителей прошлого эфира, потому что, ну просто я этот момент проебал. У моего барабанщика вчера родился сын. И мы сегодня в 2 часа дня как бы это дело начали отмечать. И я был уверен, что я, ну не просру момент. Вот честно. Потому что, когда ложился на подушечку, я был уверен, что все будет забеписечно, но вот оказалось так, что профукал. Друзья, извините, пожалуйста. Вот, итак, давайте мы все-таки вернемся к треку. Так, Джилая Роза, Джилая Роза, где хоть один комментарий к треку? Почему? Почему все поздравляют моего барабанщика? Что за фигня? Я понимаю, что у него сын родился, но мы же все-таки эфирим. Так, вот Ленка написала: приятная песня. Родился, но мы же все-таки эфирим. Так, вот Ленка написала: приятная песня, хорошее начало, хорошего вечера.

Давай. Я так подозреваю, что мы сегодня просто будем тупо бухать и рассказывать. Так, Пашка, наш питерский друг, пишет в завязке и не пьет. Ну, а поджелаю же Розе, что скажешь? Что давайте все-таки комментировать треки. Мне вот как-то надо... Мне как-то нужна ваша помощь. Давайте уже, блядь, развяжем эфир нормальными комментариями. Так, вот, Стрела Морфея пишет: хорошая радийная песня, не раздражает, не мешает, весьма неплохо звучит. Пашка написал: по-моему, инструменты как-то приглушены, драйва не хватает. Не соглашусь, драйва там вполне. Айрат, здорово. Ванька, приветище. Так, я просто ползу по комментариям вниз. Группа Дарвин пишет: всем добрый вечер, ждем себя, ждите. Так, Олежек пишет: странно, что я вообще появился. Ребят, честное слово, ну вот я... Ну как бы, вот цунами, там, я не знаю, апокалипсис, вся фигня, ну... Мы все равно появляемся. Вот, ладно, едем. Так, пишет: вот ты все время так вкусно пьешь... Я все время к среде созреваю для трезвой жизни, а ты как прямо наслаждаешься в момент распития. Ребят, ну честно не хотел, я просто не ожидал, что так получится, но почему-то мое тело отказалось воспринимать, что самогонка зло. Вот, и оно меня воспряло к тому, чтобы поспать. И я в момент момента, когда должен был готовиться к эфиру, я просто гнусно храпел. Я в этом каюсь. Я говорю вам: извините. И едем мы дальше по эфиру. Далее у нас группа «Виноградная леса». Так, что у нас написано? Это у нас город Ижевск. Вот. Почему-то у них написано «рэп хип-хоп». Но вполне возможно, что так оно и есть. Не написано у них в описаловке ничего. У них написано: для тех, кто не хочет ничего решать. Вот, итак, ставим, слушаем, поехали. Ну, а я как бы буду пытаться тут вовремя все расставить. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто только что присоединился. Добрый вечер всем тем, кто уже давно ждет. 21.41 на моих зеленых системных. Только что отзвучала у нас «Виноградная лиса, заведи себе сову». Заведи себе сову. Вот Зухер в говно. Ребят, каюсь. Вот сегодня так получилось. Итак, читаю комментарии. Пашка вот написал без комментариев. Леха Кот написал весело. Группа Дарвин теперь тоже хочет сову. Теперь пишут они, теперь и мы хотим сову. Олежику. Вот Олег Довиченко пишет, начитка не прет. Далее. Родик пишет, когда с петухами проснешься, сова, сова, сова, сова. Слушаю сову и мудрею. Ребят, я слушаю сову и хуею. Вот честно. Я говорю, уберите детей от приемников, потому как я сегодня буду выражаться нецензурно, ибо пьян. Стрела Морфея пишет, группа, а я бы того, этого, где они это взяли, отсыпал бы. Отсыпал бы. Слушай, ну, не знаю, как насчет отсыпал, но мне отлили сегодня. Так, Артемке, я так понял, понравилось, потому что кроме ню-ню и трех жирных смайлов он ничего не прислал. Ленка, наша Медведюква, пишет, люблю такой рэпчик, весело и сделано хорошо, хрен с ним, со смыслом дурацким, в целом очень прикольно. Так, далее. Далее народ пишет, ритмично, прикольно, стебно, очень оформлено хорошо, исполнено с чувством искренним. Вот, и наоборот по приколу текст. Серега Привалов пишет, зашло, молодец. Я, если честно, еще сам не понял, зашло, не зашло, но в принципе зашло. Так, Пашка спрашивает, сколько сегодня будет песен. Хочу сориентироваться по времени, если не сложно. Пашка, друг мой, вся беда в том, что я в принципе... Сейчас мы давайте поступим следующим образом. Я сейчас открою список неформатного нашего робота. Где это? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь треков. Восемь треков, и теперь я сейчас... Я просто проверяю сам себя. У нас отзвучали раз, два. На старте три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, нормально. Я просто боюсь кого-то пропустить. Ребят, на самом деле, извините, нажрался. Вот такое бывает очень редко. Но вот сегодня оно случилось. И вот можете бить меня там, я не знаю, кидаться в меня тухлыми помидорами. Ну, так вышло. Так вышло. Вот, итак, далее. Далее у нас ребята, которые они, в принципе, очень давно ждали. Когда ушло письмо от неформатного робота, группа Дарвин написали, блять, мы целый год ждали этого. Целый год ждали. Итак, далее у нас группа Дарвин. Трек называется «Поколение». Это у нас город какой? Какой город? Город Москва. И поехали, ставим, слушаем.

вечно три богини. Это Надя, Вера и любовь. Мы готовы жить в подвалах, проливая за идею кровь. Наши песни колят глазки, ведь они написаны

Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подсоединился. Привет всем, кто уже давно с нами. 21:48 на моих зеленых системных. Еще раз приношу извинения за опоздание. Больше я этого делать не буду. Ну, как бы, все, кто хотели, те услышали. Все, перед кем мог, я извинился. И дальше мы начинаем просто эфирить. Только что у нас отзвучала группа «Дарвин». Трек назывался «Поколение», город Москва. На самом деле, ребята вот пишут... Так, сейчас, стопы, сейчас мы переберемся в эфирный чат. Вот, они пишут: наконец-то слышу нас по радио. И вот тот факт, что они целый год ждали своего трека в эфире. Ребят, ну так получилось. Так получилось, целый год вы прождали. Но я думаю, не зря. Потому как трек, в принципе, стрельнул. Так, ладно, читаю комментарии. Читаю комментарии по поводу 20-литрового запаса. Друзья, ну нет, я до него почти добрался. Мы сегодня просто практически 2 литра в два рыла с моим барабанщиком хлопнули. Вот, поэтому сегодня не в адеквате, но все-таки пытаюсь как-то вести программу «Неформатный миксер». Так, что пишет нам народ? Что пишет нам народ? Так, Пашка пишет: походу сегодня буду без комментариев. Зря. А Натаха Маслова пишет: вот драйва в голосе не хватает. Группа «Дарвин» пишет: песня дала начало и название первому альбому. А мне кажется, все у вас нормально. Андрюха пишет: наконец-то нас слышу. Далее, Олежек пишет: пожестче бы, не дожали. Ленка, наша Медведюква, пишет: нравится. Такой прям хороший рокешник, отечественный, и вокал хороший, звук в целом и динамика, все отлично. Стрела Морфея пишет: тыдын. Так вот, музыка понравилась, неплохая по тексту задумка, но чего-то не хватило, чтобы совсем зашло. Ванька Привалов пишет: круто, молодцы, песенка и про мое поколение тоже. Далее все. Вот я ожидал, что будут сравнения с Костей Кинчевым. Так вот, друзья, я вам скажу так, что Костя Кинчев не звучит на неформатном радио. А группа «Дарвин» только что отзвучала. И, в принципе, если сравнить вот этих два трека «Мое поколение Дарвина» и «Мое поколение Алисы», то, конечно же, я бы вот прямо сейчас отдал бы все свои плюшки группе «Дарвин». Потому что Алиса, она, в принципе, уже надоела. Надоела, и там, конечно, и посыл другой, и все другое. Так, Стаска. Стаска, дружище, пишет: давно, говорит, не был. Давненько не слушал, а тут еще и на синий эфир попал. Здорово тебе, дружище. Но эфир не синий, скажем так, он полусиний, потому что я из состояния синьки как-то вот ломанулся в состояние эфира и по совсем независящим от меня обстоятельствам, поэтому прощувайте, друзья, прощувайте, я не специально. Так, и тыдын. Все, я сейчас просто бегал по личным сообщениям, в личных сообщениях. Твою мать, что я несу? Что я говорю вообще? Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас чеширский кот. Так, сейчас, так, «Дарвин» у нас отзвучал, я закрываю вкладочку. Мне бы сегодня было вот как-то вот не объебаться бы с количеством треков, потому как, ну, не в адеквате. Ну, честно, ну вот вообще никак. Не хотелось бы кого-то обидеть. Так, «Чеширский кот». Поехали, ставим, слушаем. Вот кот написал, что Трофимом пахнет очень. Где тебе, падла, пахнет Трофимом? Вот где тебе пахнет? И чем пахнет Трофим, кот, скажи мне? Я так считаю, что Трофим пахнет соломой. А тут прям вот отзвучало поколение в поколение. Итак, ставим, слушаем. «Чеширский кот». Трек называется «Апрель». Сейчас же надо же посмотреть, откуда ребята. Это у нас город Москва. Город Москва, пишут вот они о себе, что образовались они в 1999 году, прям вот как моя дочь родилась.
из числа людей неформального творческого объединения Московского инженерно-физического института. Итак, инженерно-физическому институту Москвы гип-гип ура, поехали, ставим, слушаем, ссылочку на трек сейчас брошу, поперли.

Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что присоединился. Добрый вечер всем тем, кто уже с нами давно. 21.57 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатный миксер». Как вот тут многие сегодня заметили, но некоторые считают, что я бухаю в эфире, а Пашка правильно заметил. Я просто проснулся в говно, друзья. Сори, ну каюсь, бывает такое. Вот только что мы отслушали группу «Чеширский кот» со своим треком «Апрель». Привет, Слайку Журавлеву пишет, что он припозднился, только с работы приплелся. Ну, ты не один сегодня припозднился, я сегодня припозднился аж на полчаса, так что не страшно. Вот, пишут, что тут уже кое-кто так аппетитно выпивает, что мы сидим и заедем. Да не выпиваю я. Не выпиваю я. Выпивали мы с моим барабанщиком по случаю рождения его сына. И вот я как-то не пришел в адекват к моменту эфира. Ребят, извините, пожалуйста. Я сегодня готовил прям рубилово. Думал, сегодня прям буду все хаять и ругать. Вот, а в данный момент прям понимаю, что мне все нравится. Мне все хорошо. Вот так вот бывает. Ладно, читаю комментарии по данному треку. Ленка вот пишет: не могу такую музыку слушать. Вот, в принципе, это жанр не мой совсем. Кабак сразу представляется, затянутый сигаретным дымом. Ленка, завидуй молча, что я тебе могу сказать. Родик пишет: господин директор, начальство микрофона, вопрос от стен газеты. Будет ли запись эфира? Родик, дружище, вот насколько я помню, вроде нажал на кнопку записывать эфир. Вот, по идее, должна быть запись. Поэтому, я думаю, будет. Так, далее, Ванька пишет: это же блюз-классика. Натаха прям вот с удовольствием бы посидела бы в этом кабаке, затянутом дымом. Олежек пишет: я грязный блюз люблю. Здесь вылезали слишком очень, как по мне. Ты знаешь, ну, как бы я сегодня не в адеквате, чтобы спорить, поэтому, наверное, сошлюсь на мнение слушателей. Но мне не показалось, что прям слишком уж вылезано. По-моему, здорово. Так, Слайк пишет: по мне отличный джаз-блюз-рок. Я бы только маленькие претензии высказал тому, кто сводил. Некоторые инструменты неоправданно выдвинуты и т.д. и т.п. А так мне и смысл текста понравился, его вокальное преподнесение. Так, Стрела Морфея пишет: можно под настроение послушать, и даже очень здорово сделано все технически. Стрела вспоминает юность, проведенную на концертах в барах разных местных групп. За кружкой пива в дыму на больше средств не было. Так, Настюха пишет: вот тоскливо — это главное слово, но это специфика жанра, но скучновато-тоскливо прошло мимо меня. Айрат наш дружище пишет: вполне. Далее, что там, Ванька Иванов пишет: молодцы. Родик пишет: неплохо звучало, под настроение пойдет. Так, далее. Я просто выбираю именно комментарии по треку. Так, Натаха, приветище, пишет: припозднилась. Привет тебе, привет, на тебе жирный лайк. Так, ну и все. Далее по треку больше ничего не сказали. Мне понравилось, друзья. У меня сейчас такое состояние, когда мне все нравится. Честное слово. Вот хотите — плюйтесь в меня, хотите — кидайте в меня тухлые помидоры. Я сейчас прям вот в состоянии вау. Я честно был настроен ругаться со всеми по каждому треку, прям вот вплоть до того, чтобы грызть барабанные палочки и говорить: нет, все это говно, не пишите хорошие комментарии. Но нет, сейчас у меня прям вау. Едем мы дальше по эфиру. Далее у нас группа, которую я, в принципе, давно люблю. Я давно люблю эту девочку. Это группа у нас Redberry, это Медведюква. И если
нет, если мы слово уберем, скажем так, группы Cranberries больше нету, и осталась у нас одна Redberry. А, поэтому слушаем мы их. Город Обнинск, трек называется «Второе я». А, поехали.

Итак, друзья, 22.06 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, моя Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, WhatsApp. WhatsApp у нас появился. Так. Сейчас, друзья, наш WhatsApp +7 902 75 00 59, кому удобнее общаться там, вот, можете туда писаться. Сейчас я все открою, други мои, сейчас все будет работать. Я на самом деле немного сегодня не в адеквате, если сказать немного, то это вот прям сильно принизить мою немногость. На самом деле, ну просто практически в говно. Вот за что прошу прощения у вас у всех. Но тем не менее, худо-бедно я все-таки выбрался в эфир. И все-таки мы это дело сегодня проведем. Так, вот Родик Камонов добавился ко мне в Аську. Стаска добавился ко мне в Аську. Ребят, сейчас я вам раскидаю жирные смайлы. А давайте мы пока прочитаем. Я на самом деле только сейчас запустил Аську, поэтому не пугайтесь. Поэтому я только сейчас отвечаю. Итак, у нас отзвучали Redberry, трек «Второе я» назывался. Я знаю, что это трек с нового альбома. Вот прям свежачейший из города Обнинск. Ленка, я тебя, не поздравляю. Я тебе искренне завидую, ты молодец. Выпустила еще один альбом. А так, Пашка пишет, вот хоть что-то повеселее, потяжелее, музыка зачет, женский вокал не воспринимаю. Ну и дурак, что я тебе могу сказать, надо воспринимать наоборот, особенно видел бы ты это бы живьем. Живьем-то это вообще здорово звучит. А так, Натаха пишет, Redberry от души кайф вообще. А Натаха с Подобаева пишет, круто, очень классно. Родик пишет, и музыка, и слова вкатывают, или мне уже тоже все нравится. Я надеюсь, что вы не в таком состоянии, в котором я, потому что у меня плывет все, вот просто реально я сижу и тупо не понимаю. Вот вроде надо бы и треки ставить, и очень сложно. Не надо в мое состояние впадать, друзья, пожалуйста, просто слушайте. Так, Олежек пишет, по-моему, утопили вокал, приходится вслушиваться, а так ничего даже, особенно вторая часть. Так, Стрела Морфея пишет, не очень нравится текст с некой гендерной претензией, остальное вполне, нам понравилась работа вокалистки. Так, Настюха пишет, вот это заряд, огонь. Ленка вот полностью согласна с Олежиком, то есть, в принципе, она согласна, что вокал утопили и что она очень плохо пела. Ну, ладно, а что делать, ну... Нашим вокалистам только и остается, что соглашаться с критиками из зала. Слайк пишет, я тоже в таких песнях обычно женский вокал не воспринимаю, а в данной песне вполне все органично и драйвово. А вот текст очень слабенький, это мое личное мнение, преимущество текстовика. Так, Ванька пишет, заряд, да. Тимоха пишет, последний трек норм. Тимоха, он не последний, поэтому подожди, до последнего еще тянем. Так, Серый Привалов пишет, качает. Леха Кот написал, путево. Пашка пишет, в общем, у Redberry все как обычно, ровно и бодренько, молодцы. Вот на самом деле у меня есть желание устроить батл между Redberry и включая микрофон. И мне вот очень интересно, как бы слушатели распределили бы голоса, потому как я вот в данном случае даже не знаю, куда склонить свою голову, но мне кажется, обе группы вполне себе достойны и прям так вот неплохо достойны. Так, далее, Тимоха пишет, молодцы, гитарист на грани, не перегнул. Далее, пела неплохо. Угу. Гендерная гортензия. Что это такое? Что это такое гендерная гортензия? Ну-ка, расшифруйте нам, пожалуйста. Вот, Олежек тоже согласен на батл, включая микрофон и Redberry.
Вот, я думаю, это прям... Мы когда-нибудь этот батл обязательно устроим. Мы обязательно устроим. Так вот, Ваську мне написали. Стаска пишет трек «Огонь». Вот, и, в принципе, все. «Виноградные леса» вот нам написали. Господа, кто заценил «Виноградную лесу»? Я вижу, вы есть, go в группу. Да, давайте, добавляйтесь. И, кстати, еще раз напомню, друзья, если вы слышите, что звучит ваш трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на ваши группы, на ваши ближайшие мероприятия, на какие-то там концерты. Пусть народ заходит, ознакомливается, добавляется и т.д. и т.п. В принципе, для этого мы все и делаем. Далее, друзья, у нас прям вот группа, которая пришла к нам совсем с другой стороны. Она пришла к нам из «Бомбы Питер». Вот. Потом мы с ними много дружили, потом мы с ними много общались, а потом они выпустили новый трек. И вот прям свежак от группы «Полини». Называется он «Цветы». Ставим, слушаем, поехали. Ну, а я сейчас ссылочку брошу. Поперли.

А итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 22.16 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатный миксер». Коляновна сегодня у нас спит, Зухер сегодня у нас бухает. Вот, поэтому как-то сегодня неадекватно развернуто, но с запозданием. Но мы работаем. Работаем, твою мать. Все хорошо. Так, ладно, начинаю я прямо сейчас вот зачитывать комментарии. Редбери согласны на Battle Battle. Родионка пишет, вот можно Battle принять, а лучше два батла. Ну, как бы, я вам скажу, как человек, который сегодня принял два батла, ребят, на самом деле это не повышает ответственность, скорее, наоборот, портит все, что только можно. Так, Пашка вот пишет, буду рад, если после передачи включай микрофон, поставишь перед моим продолжением сна. Неважно, какую песню, просто для души. Нет, не поставлю, Пашка, не поставлю. Сегодня у нас строго регламентированное количество треков. Так, Стрела Морфея пишет, в воскресенье уговорили три батла. Батла. Короче, пока не пьем. А так за любой батл, кроме голодовки, ребят, я бы и сам бы нет бы, но вот так получилось. Так получилось, что самогонка была очень забористой, и проснулся я вот прям совсем не вовремя и совсем в говно. Так, Олежек пишет, вот Редбери, спасибо, проникнусь. Обязательно, Олежек, я думаю, кстати, вот вы по восприятию, я сейчас про группу Квенди и про группу Редбери, я думаю, вы где-то очень прям вот рядом и близко находитесь между собой, поэтому может быть, когда-нибудь и вместе что-нибудь сделаете. Так, Ленка Медведюкова пишет, ой, какая крутая песня, не знаю, что это, баян или что, очень трогательно звучит и голос, но очень приятный. Это у нас звучала только что группа Полини, это город Питер, это трек «Цветы», это прям вот свежак, и как бы вот только они записали недавно совсем, и вот оно уже в программе. Так, Ленка Сосонная пришла, приветище, пишет, весело тут у вас. Где отображается, кто сейчас звучит в эфире? Ну, мы как бы объявляем, кто сейчас звучит в эфире. Плюс я кидаю в эфирный чат, вот прям когда звучит, там выше можешь посмотреть, кто звучал. Так, в проигрывателе не показывает, потому что у трека нету тегов. А так бы он показывал. Так, ладно, далее Тимоха пишет вот про Полини цветы, пишет, что это такое было? Это он просто копировал, вставил. Так, лирика не совсем наша, но это не раздражающая лирика, но не во вкусе, написали Стрела Морфея. Так, стоять Зорька, нет, ладно, слушаем группу Юмгайр. Девочка из Ухты, он называется, поехали.

Итак, друзья, ух ты, 22 на моих зеленых системных. Вот так вот я красивое время поймал. С вами диджей Зухер, Маяська, 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный, Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться в WhatsApp. +7 902 75 00 59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что у нас отзвучала группа, ой господи, какое плохое у меня зрение, Юнгайр, девочка из Ухты, и читаю комментарий. Так, вот, Ленка написала: все, опять баян, я пошла плясать. Серому Привалову все понравилось. Натаха вот написала: фанаты готовились. А такая у нас фоточка в эфирном чате валяется. Кстати, друзья, я тут между делом, пока песенка звучала, добавился ко всем новеньким в друзья. Не пугайтесь, мы котиков не постим. Все по теме. Слайк вот Журавлев написал: это аккордеон. Далее, вот Ленка пишет: зашла на огонек, ну уже бы пора бы уже, как бы уже. Мы вас отжурили, теперь и вы к нам, пожалуйста, в гости. Надюха Привала вот написала: ура, ну видимо тоже фанат этой группы. Далее, Ванька вот Привалов пишет: я как двинутый родитель считаю, что это превосходно. Ну, как я тебе могу сказать, что двинутые родители, им всегда все нравится. А что делать? Что делать? На то они и чады, чтобы нас радовать. Так, Родик пишет: класс, игра слов нравится. Далее, вот Ленка пишет: никак я не понимаю на слух различия. Если ты инструмента подряд сыграют, наверное, запомню отличие. Ну, не знаю. Так, Настюха вот пишет: это где такая местность? Забавненько танцуют все. Я сейчас выбираю комментарии именно вот прям по треку. Тыдын. Арат вот пишет: весело. Весело чё? Натах пишет: начало было крутое, попсовенько, но очень весело. Никто, кроме ты, была тут такая прям песня, и коротко. Далее. Вика вот пишет: мега позитивная песня, все есть, и смысл, и юмор, и динамика. Люблю такие однозначно. Лойс. Что такое Лойс? Что такое Лойс? Объясни мне, старому засранцу. Далее. Слайк пишет вот: задорно, ну и все, больше мне ничего не запомнилось. Ну, а что тебе кроме задорно еще надо? Ну, бахнули ребята, задорненько вмазали, и хорошо. Так, далее, вот отписываются Настюхи, что это Республика Коми. Еще забавнее история написания песни. Ну и могли бы написать. Так, кот написал: качает, пляшу. Ванька Иванов: отлично, весело написал. Ну и, в принципе, все. Вот Айрат пишет: я думал про Зухера, пока все звучало, еще махнул. Да не пил я больше, ребята. Я проснулся в говно. Ну, честно, ну бывает такое. Ну, у барабанщика сын родился. Ну, что делать? Ну, не рассчитал силы. Вот, такое бывает нечасто. К сожалению, на самом деле, не часто. Хотелось бы, в принципе, каждый эфир находиться в таком вот состоянии. Вот, но я понимаю, что оно прям вот совсем не рабочее. Я вот только сейчас более-менее начинаю приходить в себя и как-то вот более-менее адекватно что-то читать и говорить. Ладно, едем дальше. Далее у нас в плейлисте «Город Казань» группа «Кулай» с треком, который, в принципе, будет актуален для меня завтра. Называется он «Бадун». Поехали.

Итак, друзья, 22-29. Как бы очень-очень быстро закончилась программа. На самом деле было в планах сегодня много рубилова, много батлов, там, я не знаю, много обсуждений, много всего. Только что отзвучала моя любимая группа из Казани. Не забываю это говорить везде и где только могу. Вот, группа Кулай, молодцы. Так, зачитываю я комментарии. Ивашка вот Привалов пишет: шикарно. Ленка пишет: что-то не могу понять, как мы оказались в этой программе. Такое все милое, спокойное. Ну, может, рэпчик еще бодрый. А все остальное прям трогательнее все. Ну как, подожди, оказались, значит, так было надо. Так, Пашка вот предлагает пересмотреть свой график алкоголика и перенести на раз в неделю по средам, а то так тяжеловато. Ну, на самом деле, я-то не бухаю по средам, просто так сегодня получилось. Ну что делать? Так, Родик пишет: Бадун хорошо стартовал. Интересно произносит. Магнетит, зараза, своим дедушка Бадун. Димка Артамонов пишет: хорошо. Олежек пишет: хорошо записано, но не мое. Далее Надюха вот пишет: озорно-то как. Леха Кот пишет: я вот в радости, я кую, молодец. Стрела Морфей пишет: интересная песня по содержанию, по тому, как сделали, а главная тема всем знакомая и вечная. Этого дедушку все знают. Да, я проснусь завтра с этим дедушкой, честно вам говорю, потому что вот прям сегодня у меня состояние невменяемое. Так, Натаха вот пишет: второй после мороза трек. Родик пишет: очень круто, пойду курить. По этому поводу Славик пишет: как казанец по молодости и по душе, однозначно поддерживаю Кулай. Если серьезно, вот есть какая-то своя фишка у казанских групп. А даже если они лобают в разных стилях, это уже стиль города. А песня понравилась. Короче, Кулай достойный и подходящий во всех смыслах. Смотри перевод с татарского. Не знаю перевод. А так, Настюх пишет: вот Бадун-то потом, все смешалось, кони, люди, дедушка. Я про текст переслушать с утра не кинусь, конечно, но про дедушку, может быть, вспомню. А так, далее, Ванька пишет: вот молодцы ребята. Ну и в принципе все. Друзья, я сегодня каюсь, я сегодня засранец. Во-первых, я не объявил победителей прошлой программы. Ребят, я спал, потому как мы с моим барабанщиком отмечали день рождения его сына. Он вчера родился, сегодня мы отмечали. И так мы прям наотмечались, что просрал я этот момент. Поэтому давайте мы сделаем следующим образом. Следующую программу мы обязательно отметим победителей прошлой программы, вот, которые были неделю назад. И, соответственно, отметим победителей сегодняшней программы. Вот, и все будут вот в одном комплексе звучать. Это раз. Извиняюсь. Это два. Вот. На самом деле здорово, что все сегодня все-таки дождались, все-таки дотерпели. Все-таки. Я думал, что вот, ну, вот у меня реально в голове прям был конец света, потому что я вскочил, и когда голова в голову залита там, ну, почти 1,5 литра хорошей самогонки, очень сложно как-то вот сообразить, что вообще происходит. Надо какие-то треки выкачивать, надо какой-то эфир вести. И вот только сейчас я пришел более-менее в чувство, а эфир уже закончился. Вот так вот тоже бывает. Поэтому приношу всем извинения, ребят, честно, не со зла, но так получилось. Вот, и что хочу сказать. Давайте мы сейчас в Питер. Мы сейчас в Питер прям отправим трек, который, в принципе, нравится и мне, и еще много кому. Вот, называется он «Поэты». Вот, а группа это, ну, конечно же, включай микрофон. А после этого еще 5 минуточек потрындим и закончим, но пока слушаем. Поехали.

накатила волна безнадежного тлена. Уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

девальвация жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу.

Итак, друзья, 22:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Этот трек у нас отзвучал вне конкурса. Вне конкурса просто так получилось, что я только пришел более-менее в адекват. И я вижу, что эфир закончился. Вот поэтому захотелось сделать что-то приятное. Только что нас отзвучали «Включай микрофон», это Питер. Трек поэта, ребята молодцы. Вот, что у нас будет происходить дальше. Друзья, завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, ставьте галочки за все, что вам понравилось. Соответственно, победители попадут вне конкурса, вне времени, просто сразу в ротацию Неформатного радио. Получат на свой баланс 1000 неформатных рублей, это уже как заведено. По поводу прошлого эфира, друзья, я знаю, что многие ждали сегодняшнего эфира, чтобы услышать, кто же победил вчера. Каюсь, друзья, я вот еще раз и последний раз сегодня извинюсь. Ну вот я засранец, я вот эту вспышку просто просрал, потому как у моего барабанщика вчера родился сын. Вот, я сегодня просто банально не успел даже заглянуть в голосовалку. Поэтому победителей прошлого эфира мы обязательно объявим в следующей программе 5+, неформатный миксер. Вот, победителей сегодняшнего эфира мы также объявим в следующей программе неформатный миксер. Завтра не знаю, будет ли у нас программа без воды, потому что Костик ничего не написал, но если будет, то она будет также в 21:00, если не будет, то ничего страшного. Вот, что хочу сказать, всем спасибо, ребят, спасибо, что вы есть, спасибо, что дождались, спасибо, что не проклинаете меня. Вот, услышимся с вами или завтра, или в следующий вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Говорю вам всем пока, не болейте, не бухайте так, как я, потому что вот я сегодня понял, что это прям вот было слишком много, но накрыла она чуть позже, чем я ожидал. Вот, спасибо всем за хорошие отзывы, ребят, всем счастливо, всем пока, все будет, но будет чуть-чуть попозже. И еще раз, извините. Дальше включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, услышимся теперь или завтра, или в следующий вторник. Всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Unbroken».

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Смеются, веселясь, хворые, с настоящим миром связь.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

вечная нагота. Нас, мне нечего терять.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» группа из Самары «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

Девальвации от жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу, а по

оставить. Игры — это пустая страсть. Звуки сдались, и стихли, песня оборвалась. Там, где вокруг все глухи, шепчет жующий зал. Я опускаю руки, я отвожу глаза. Мои мечты с вороньей стаей, взлетев, покинут этот мир. Завтра, когда меня не станет, кто здесь вспомнит, что я был? Музыка словно флот бумажный, тонет в потоке голосов. Мой никому уже не нужный,

Тяхнет внутри душа, что если был неправ я на этот мир греша. Время бежит, так скоро не успеваю жить. Завтра я снова вспомню то, что решил забыть. И побегут по грифу пальцы, лязгнут гитарною струной. Мои мечты, как те скитальцы, возвращаются домой. Зачем же я сгущаю тучи? Кому пишу весь этот вздор? Что если просто сделать лучше мой нескладный

Зачем же я сгущаю тучи? Зачем пишу весь этот вздор? Что если взять и сделать лучше?

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

что влюбленность кончается. Рано или поздно такое случается. Только судьба все иначе расставила странно, но мы исключение из правил.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood. Королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Молочный пломбир в дырявой авоське, коробка конфет и с крышкой зеленый кефир. И можно бесплатно себе отмотать в трамвае счастливый билет.

Колонны смыкались плечо к плечо, и счастлива детвора. В одной руке шарик, в другой флажок, и фишка кричать «Ура!»

крепкий цемент, вы дети страны, которой нет. Мы дети страны, которой нет. Удачно закончили эксперимент. Мы дети страны, которой нет. Мы дети страны, которой нет. Мы стоим вместе, мы крепкий цемент. Мы дети страны, которой нет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out and Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ-то понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года «Poster Child».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на моих зеленых системных. Сегодня вторник, а это значит очередная неформатная бомбардировка в эфире. Итак, друзья, хочу сразу поприветствовать вот всех, кто уже в чате. Вот вижу стрелу Морфея, у них сегодня, кстати, беда. Стрела Морфея, привет вам обоим. Антоха, привет. Андрюха, здравствуй. Серый Жлобин, приветище. Кто там у нас? Родик, тебе тоже здравствуй. И вроде пока все. А, вот Натаха. Натаха, приветище тебе тоже отдельный. Итак, друзья, оказалось, что прошлая неформатная бомбардировка ровно 2 недели назад была у нас юбилейной. То есть год программе исполнился 2 недели назад. Но мы как-то все это дело прошляпили. Вот, посему сегодня, так как я об этом вспомнил, будем, собственно, принимать поздравления. Ну и кому есть возможность и желание, можете с нами подбухивать потихоньку по ходу программы. Флешмоб открыт. Я смотрю, уже вот начали скидывать фотки. Стрела вот пишет, что хотела же сегодня не бухать. Светка, ну не бухай, ну что ты. Фотка вот есть от вас уже с бухлом, значит, все. Родик, вот вижу, запасся. Кстати, я вот который раз смотрю, у него на фоне пива всегда лежит интересная тетрадка с какими-то интересными записями. И там вот написано, что Лопе де Вега начал чего-то там в 12 лет. Вот женщина Услада из Услад. Что за коды у тебя там такие интересные? Вот. Так, Андрюха пишет, отмечаю чаем, ибо алкоголь это зло, и нужно с этим бороться. Ты знаешь, я не знаю, наверное, не соглашусь с тобой по поводу алкоголя, ибо когда в меру, то нормально. Вот с сигаретами надо бороться как-то, это да. Это да. Вот, Сергей Ставроград нарисовался, привет тебе, дружище. Не смотрел еще видюхи, говорю честно, потому что вот, ну никак, никак все время не хватает. Я так подозреваю, займусь ими в четверг. Вот, ну и что, давайте, в принципе, сейчас я назову победителей прошлой программы. Ефин, привет еще тебе. Кстати, Murder Days, как ни странно, заняли первое место. Ефим, дружище, давай я буду честным, да, вот любой нормальный человек сказал бы, нет, я это в эфир не возьму. Нет, я возьму, потому что раз сказал, значит, надо делать. Но с одной поправочкой, возьму в ночной плейлист. Хорошо, не обижайся, но как бы пойми, такое в дневной плейлист ставить страшно. Сейчас предлагаю всем, у кого дети рядом с колонками, прям быстренько выгнать их из комнаты на один трек. Сейчас у нас прозвучат нон-стопом 3 победителя прошлой программы, а именно Murder Days, Юльча Ю и Денис Чуднов с группой Вызов. Прям нон-стопчиком. И после этого начнем. Соответственно, кто налил, уже можете бахнуть за годовщину программы. Ну и поехали.

0: Еще немножечко и начнем. Последний трек нон-стопа. Пока наливайте, накатывайте, скоро будем.
1: Плоскость травмирует поколения. Другу не скажешь, что он ни к чему. В образе кто-то мелькнул нам.

Вылеплена жизнь из печальных осколков. Выпито все, что разлито в стакан. Все, что нам надо, лежит под ногами. Можно забрать, но лязгнет капкан. Поезд уходит, мелькнув фонарями.

Итак, друзья, 21:19 уже на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Вот вижу, Дашка нарисовалась. Привет тебе. Кстати, Дашку можете тоже поздравить. Можете тоже ее поздравить с годовщиной. Вот она уже вместе с нами целый год следит за календарем. Вот, и шлет мне треки от компании «Бомба Питер». А итак, друзья, здравствуйте еще раз всем, кто к нам только что подключился. Давайте расскажу, как мы будем общаться. Далее, во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки сегодня не работает. Не знаю, что-то у меня квип приказал долго жить, ни один аккаунт там не открылся. Вот, есть у нас WhatsApp, Viber, для кого это актуально, 902-75-00-59. Ну и, конечно же, ВКонтакт, собственно, то, где мы и общаемся. Вот, тема заведена, находите группу «Неформатное радио», общаемся в комментариях к теме. Кто мне тут пишет? Ефим, после эфира, подожди, я сейчас не могу отвлекаться ни на что, и так башка не варит. Итак, друзья, сегодня мы отмечаем годовщину программы «Неформатная бомбардировка», что дальше будет. От компании «Бомба Питер» сегодня у меня 11 треков, сегодня не дюжина, сегодня у нас 11 треков, потому что в последний момент, прям вот в самый последний момент, позвонил Олегу один из участников

должна рифмоваться со словом пиздец. Вот, и смотрю я, где у меня эта первая группа, где же она, а ее нету, а что такое, почему так произошло. Ладно, сейчас я буду экстренно из почты выдирать лист сопроводиловок. Так, где они у нас тут, бомбардировка. Сейчас, друзья, ну, сорян, что я открывал, не знаю, почему-то у меня закрылась эта сопроводиловка, вот же она. Вот же она. Вот, и первая группа у нас Лозоход. Господи, сейчас, вот, надо же, чтобы с пиздецом рифмовалось, да? Лозоходец. С треком Лозоход. Группа Лозоходец с треком Лозоход. Вот а как. Город не указан, указана страна Израиль. Вот, ну и, собственно, читаю сопроводиловку. Лозоходец — это альтернативный рок-проект с элементами фолка и альтернативного кантри. Альтернативное кантри? Хе-хе. Вот это же интересно. Вдохновленный мифопоэтикой Урала был создан в 2010 году в качестве сольного проекта Степаном Самохиным. А звуки природы, лесные сэмплы, пронизывающие песни и музыкальные эскизы Лозоходца создают атмосферу забытых легенд и дремучих сказов. Первый полноформатный альбом «Саранча» вышел в «Вольпургиеву ночь» в 2018 году. Вот, я это выговорил. Странно, не должен был выговорить. Вот, ну и ставим, слушаем, поехали.

Итак, «Стоять, Зорька». Нет, вот все, вот я принципиально остановлю трек. Все-таки. Все-таки напутал. Вот как бы она мне ни говорила, чтобы я не напутал, но я почему-то все равно напутал. Все-таки группа называется «К черту». Группа называется «К черту» через «О» с двумя точками. Вот. А песня называется «Лозоходец». Вот так вот. И как всегда, я все опошлил. Кстати, Дашка вот у нас сгоняла в Исландию. Заказывал я ей какую-нибудь дудку интересную. Вот. Но, говорит, нету вообще музыкальных инструментов в Исландии никаких. Ты расскажи хоть, что там, как там было-то. Ну и слушаем с самого начала, ибо я все-таки правильно назову. Группа «К черту». Трек называется «Лозоходец». Израиль, поехали.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 21.30 на моих зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатная бомбардировка», ибо сегодня второй вторник. После первого вторник, и сегодня у нас годовщина программы «Бомбардировка». Можете поздравлять, и давайте как бы все вместе отмечать. Я вот вижу, Светка решила вареными яйцами это дело отметить. Ты знаешь, молодец, так и надо. А я вот по винишку убиваюсь. Так, ладно, вернемся все-таки к треку. Группа «К черту», «Израиль». А «Лозоходец» называется трек. «Лозоходец» — это же человек, который ходит вот с двумя проволочками и ищет всякого рода зоны, да, на поверхности, на топографической карте и т.д. и т.п., в том числе и воду. Незаменимый человек, кстати, когда надо выкопать колодец где-нибудь на своем участке. Сразу честно скажу, я текст не слушаю никогда. Никогда в первый раз, только если трек понравится. И это уже обычно происходит там на второй, на третий раз. Поэтому к тексту ничего не скажу. Давайте начну с комментариев. Серега вот пишет: опять язычество вальпургенит. Вот я их чертей с любовью по-христиански. Антоха пишет: как-то мимо меня вся песня. Родик пишет: аранжировка нравится, текст не зацепил, а может, вслушиваться надо. Может быть, может быть. Натаха вот спрашивает: сколько тебе, Зухер, заплатили? Куча ассоциаций. А внезапный итог — израильский чай. Ведь, блин, не хотела сравнивать, шо ж так длинно-то? Слушай, ну, до чайфов я тебе скажу, нет, не соглашусь. Не соглашусь по поводу чайфов. Вот. А по поводу длинно, да, ну и так, косячки там проскальзывают. Так, «Стрела Морфея» пишет: вполне душевно. Тот случай, когда не нужен сильный вокал и классическое исполнение. В текст слушаться тоже не принципиально, просто такая легкая позитивная вещь, но мы бы сделали покороче. Мы бы сделали покороче. Дашка вот пишет: мне показался трек атмосферным, легеньким, на велосипеде в летний день самое то под такой кататься. Ну, Дашка, как бы ты так и не ответил, как в Исландию сгоняла. Это раз. Во-вторых, лето уже прошел. Вот, и на велосипеде сейчас под дождем под такой трек особо не покатаешься. Вот, ну, в принципе, да, есть доля истины в твоих словах. Так, Андрюха пишет: в принципе, нормальная песня, меня она практически ничем не напрягает, но вот губная гармошка чуть-чуть ухо режет. Ты знаешь, Андрюха, вот, кстати, губная гармошка-то там ухо не режет. Там есть несколько нюансов. Местами, вот прям местами четко вокал улетает. Ребят, если в пластике еще не отпечатали, советую вот это место увидеть. И вообще вот как-то общее. Мне понравилось, но вот общая, как это называется, картина в голове не сложилась. Что-то там вот прям, ну, меня смутило, наверное, работа звукорежиссера больше, чем музыкантов. Потому что вот как-то, ну, я переслушаю. Я завтра обязательно буду выкладывать программу запись на сайт. Я обязательно переслушаю. Но вот сейчас чего-то меня смутило, но я не понял чего, честно. Вот врать не буду и обидеть зря не хочу, ребят. Так, ну и все. Вот альтернативное кантри пришлось бы вычеркнуть из пресс-релиза, пишет Ставроград. По поводу чего? Я не понял. Вот, ладно, едем дальше. Это у нас была группа «К черту», «Израиль», «Лозоходец» песня. Далее у нас господа Нестеров и Бондаренко. Дуэт из Перми с завидным постоянством рождает новые треки, выходящие на «Бомбе Питер». Проект, который всегда интересно слушать, ждать, следить за ним. Сегодня прозвучит трек, который буквально вчера появился на всех мировых цифровых витринах, так что это практически премьера. Итак, город Пермь, Нестеров и Бондаренко, трек называется «Пепел». Ой, я всегда так с опаской к этому проекту отношусь. Ну давай, я тоже не слышал. Давайте слушать все вместе. Поехали.

А итак, друзья, 21:38 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился, кто не отключался, молодцы. Вот, не знаю, кто как, я себе еще нацедил винишки, что-то оно так из коробки плохо течет, приходится выдавливать. Вот. Только что у нас отзвучали Нестеров и Бондаренко, город Пермь. Дашка вот на нас ругается, говорит, зря вы так иронизируете, очень интересно и вживую. Я сначала тоже скептически относилась к проекту, а потом, когда попала на выступление, все выглядело и звучало очень органично. Мини-шоу делают. Ну, ты знаешь, я согласен, живьем в клубе, да даже не обязательно живьем, просто в клубе на хорошей акустике, то есть именно в атмосфере данного трека это бы звучало, наверное, хорошо. Вот, но на радио звучит это, малеха, не так. Натаха вот пишет что-то знакомое. Я начал иронизировать, что начал рассуждать, что вот если бы сейчас палец к переносице и посплечить насчет четвертого такта и фа-диез мажора. Вот, а она, оказывается, имела в виду аквариум. Мне снится пепел. Ну, может быть. Может быть. Андрюха пишет. Согласен с комментарием выше, вокал местами неразборчив, да и мяса много, на троечку. Антоха пишет, драмуха с 2007-го, не мое вообще, хотя и бодренько. Серый вот не понял, о чем гремычные поют. Далее, Родик вот написал, драмчик подвезли с Дарком, сразу нравится. Я не знаю, ты какое-то заклинание написал. Ну, я надеюсь, кто в теме, те поняли. Ну и, в принципе, все, по теме больше ничего. Ну, ребят, как бы я критиковать не буду, потому что, ну, понятно, что такие вещи надо слушать не на радио. Не на радио. Это действительно должно быть помещение с хорошими, мощными колонками. Должно быть, соответственно, подготовленное состояние. Вот, и тогда, наверное, такие вещи идут на ура. Ну, а пока как бы вот отзвучали, кто фанаты, те поймут. Не мое совершенно, поэтому ничего не буду говорить, дабы не наговорить глупости. Едем дальше. Далее у нас город Барнаул. «Лестница в небо» называется коллектив, трек называется «Беги». Есть у них сопроводиловка, читаю. Группа «Лестница в небо» была образована в Барнауле в 2015 году. Стиль, в котором работают музыканты, сложно определить однозначно. Это весь спектр рока. В последнее время звучание сольных партий, особенно в новых композициях, стали приобретать все более рок-н-ролльный характер. При этом легкие куплетные партии... Вот зачем это пишут? Я не знаю. Вот. За время существования коллектива было проведено большое количество. Все. Дальше читать не буду. Давайте ставим и слушаем. Итак, «Лестница в небо». Трек называется «Беги, город Барнаул». Поехали. Ну, а вы, уважаемые слушатели, не стесняйтесь, комментируйте. Поперли.

Итак, друзья, чем дальше от культурных и прочих столиц России, тем треки, понимаешь, романтичнее и приятнее. Итак, только что у нас озвучала «Лестница в небо», город Барнаул, трек назывался «Беги». Ставьте себе где-нибудь, если понравилось, галочку, дабы, когда появится голосовалка, проголосовать. Вот, ну и, собственно, читаю комментарии. Читаю комментарии. Родик вот предположил лифт в преисподнюю. Натаха пишет: «Пепел и беги, и лестница в небо». Песни с таким названием есть у нас. Какое-то дежавю сегодня. Родик пишет... А, это не к этому треку. Так, Дашка пишет: «Оставлю...» Так, все, оставил ссылку. Кому надо, зайдите в эфирный чат. Там ссылочка на трек есть. Катюха у нас нарисовалась: «Приветище тебе», пишет: «Всем привет, а вот что это годное звучит, наконец-то, вокал что надо». Антоха пишет: «Неплохо, однако проснулся даже». Вот, народ начинает просыпаться. Далее, у Родика, как всегда, экспромт. Родик, я не буду читать, ладно? Я вот напишу... Прочитаю, вернее, последнюю фразу. «Бодро звучат даже сильно». Вот. «Стрела Морфея» пишет: «Все хорошо в песне, и звучание плотно, и вокал действительно сильный, но смутила, наверное, небольшая манерность в пении. Или показалось?» Ты знаешь, нет, тебе, наверное, показалось. Не знаю, кто это пишет, «Стрела» или «Морфей». Пока еще буквы не заплетаются, сложно определить. Вот, наверное, все-таки показалось, потому что у меня на манерность, как этот, аллергия. Я прям сразу все это дело чувствую. У меня начинается нервное подергивание тканей тела. Так, Серега пишет: «Вокал Гнатюка напомнил. Кто таких мамонтов помнит, сравните». Что-то у меня упало такое. Что у меня? А у меня собака упала с кресла. Так, Андрюха пишет: «Вынос мозга, но как вставляет». И, а, вот, Натаха пишет: «Беги, это вообще тема беспроигрышная, все класс, только аранжировочка для меня не актуальная». И вот эти соло-гитары с таким звучанием уже не часто встретишь. Ну, не знаю, Наташ, я бы тебе сказал, что... Ну, короче, меня вот ничего не покоробило, вот честно скажу. Вот отврата не было. Вот, вполне возможно, что может даже трек и понравится. Ну, я, конечно же, буду завтра вечером переслушивать, когда запись эфира выкладывать, и у меня появятся еще какие-то там мнения, полумнения. Я сейчас все мельком слухаю, ибо много всяких треков каждый день, и я сейчас не могу вникать. А когда я выкладываю запись, я обычно под это что-нибудь делаю, включаю ее, слушаю, и как раз у меня на 2 часа работы она впитывается в мозг получше. Вот. Так, Катюха пишет: «Есть некоторые слова, но не криминально». Не понял, что она ответила. А, вот, про манерность. Про манерность, видимо. Ну и все. В принципе, больше комментариев по треку нету. Все, что было, зачитал. Едем дальше. Кстати, друзья, флешмоб, я же его объявил открытым. Открытым. У меня уже третий стакан. Что, где все? Где все? Год программе. Давайте, уже я накатил. Сейчас будет петь песни, я буду бухать. Следом у нас идет группа НЭП, город Питер. 2018 год. Год 30-летия группы. Ух, ни хрена себе. 30-летия группы, то есть, соответственно, они родились у нас аж на 88-м, я так понимаю, да? Вот. Легендарная питерская рок-группа NEP существует со второй половины 80-х, имеет в своем активе несколько крутых роковых альбомов. С конца 2000-х группа обновила состав, гастролирует, ее неизменный лидер Сергей Порощук не переставляет удивлять рок-общественность собственным стилем с узнаваемым мелодическим почерком и крепким рок-н-ролльным драйвом. Очень скромно. Очень скромно. Вот. Но, тем не менее, давайте слушать. Итак, группа НЭП, город Питер. Трек называется «Зима». Поехали.

0: Чешухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 21:56 на моих зеленых системных. Всем привет, приветище, кто к нам только что подключился. Дашка вот спрашивает, а разве вот сейчас должна быть группа же другая же Дашка, они Пушкинг комьюнити, они самоотвелись, они сказали нафиг, не хотим мы нигде участвовать, и как бы, ну нет так нет, не надо так не надо, у нас на один трек просто сегодня меньше. Так, Натаха вот нарыла про НЭП в Википедии, вот, на разных этапах собственной биографии НЭП расшифровывался по-разному, от нафиг эту перестройку до ноги и деды Пьехи. Но ни в коем случае не новая экономическая политика. Ну, не знаю. Так, Родик пишет, есть что-то интересное в звучании группы. Инструменты и вокал. Далее. Вот, Антоха пишет, неплохо, но ударная партия мне не зашла. Антоха, как ты так вот прям разделил? Не знаю, я вот не могу слушать по отдельности ударные, по отдельности вокал, по отдельности басы. Я слушаю вот общую аранжировку. У меня как-то вот вошло или не вошло. Если не вошло, говорю, не зашло. А что делать? Вот, тут пока вот вроде все нормально, ничего не раздражает. Так, что там у нас? Дашка кинула ссылку на группу НЭП. И все-таки она так и не признается, как она съездила в Исландию. Ну и ладно, жадина. Дудку мне не привезла. Кстати, друзья, вот все, кто... Давайте я сейчас немножечко отвлекусь от группы НЭП. Все, кто куда-то ездит, в основном вот, особенно кто, если едет на севера или какие-либо такие вот места, ищу себе басовый, прям такой мощный басовый варган, ну или какую-нибудь там нано-дудку. Вот если где-то что-то встретите... Берите, присылайте мне, хотите дарите, хотите потом верну денежку через визу, вот как положено. Потому как нужно мне эту штуку, вот Дашка не нашла. Так, ну и возвращаемся. Группа НЭП, что там нам еще пишут? Вот Стрела Морфея пишет, мы бы сказали, что песня запоминается за счет припева. Сильно сделан припев. Серега Ставрогород пишет, хоть что-то для меня в усладу, достойно, с такой выдержкой, неудивительно, 30 лет, Люба. Андрюха пишет, неплохая композиция, чем-то зацепила, на заднем плане саксофон очень в тему, лайк. Так, Родику послышалось, жги кишки, а почему послышалось, может так и есть, может так и есть. Так, Натаха вот пишет, я только не очень люблю саксофон в аранжировках, но это лично. И тут он не очень выпирал, да класс. Все, кстати, Натаха, я тебе могу сказать, что он настолько не выпирал, что я его даже не услышал. Кстати, я это дело прочухал. Так, Валера у нас нарисовался, здорово, дружище. Вот, поздравляет с годовщиной. Ну, это как бы не только меня, не надо одного меня. Вот у нас и Дашка тут она. Как бы заслужила, она весь год нам треки шлет и описала, и с артистами мучается, потому как музыканты, ну давайте же признаемся, на 90% вы бестолковые распиздяи. Вот, и когда вам говорят, загрузите треки, вы киваете головой, и все, и треки не грузите. Вот. И вот Дашка с вами мучается. Ну и, конечно же, Олега Грабко поздравить тоже можно и нужно, потому как все-таки неформатная бомбардировка, я ее только голос и беспринципность. А так это составляющая трех людей. Вот, Зухер, Дашка и, конечно же, пан Олег Грабко с компанией «Бомба Питер». Да, кстати. Вот, так, далее. Пишут, вот интересный был трек. Дашка вот пишет, не было инструментов нигде, я искал. Даш, я верю, что ты искал. Это я просто вот рассказываю, что если вдруг кому-то встретится, я же не наезжаю. Так, ну и все, в принципе. В принципе, все, больше комментариев нет. Ребят, мне НЭП понравился. Мне НЭП понравился, я вот обязательно его переслушаю, когда выложу запись, скорее всего, от меня галочка будет. Вот. Ну и едем, собственно, дальше. Далее у нас... Сейчас мы будем слушать Катюху, я так подозреваю, которая недавно к нам стукнулась в чат. Группа «Авалон». Группа «Авалон», город Тюмень. Так, а в Тюмени сколько сейчас часов и минут? Ну-ка, Катюха, давай пиши. А я пока прочитаю сопроводиловку. Вот, рок-группа «Авалон» образована в Тюмени в 2006 году. Каждая песня – это пережитое, пропущенное через призму собственного восприятия, цельное произведение. Помимо стандартного набора гитарной ритм-секции, стоит отметить наличие в группе классической скрипки и низкого женского вокала. Вот, остальное я все опущу, не буду читать. Вот, в принципе, я считаю, что на этом... рок-группа «Авалон». Вот запомните, на этом описание надо заканчивать. Вот все остальное лишнее. Итак, ставим, слушаем. «Мертвым поэтом» называется трек. Группа «Авалон», город Тюмень. Поехали.

Ну, прям молодцы, ну что сказать. Авалон взял вас на карандашик. Вот прям написал Авалон, поставил себе плюсик. Обязательно. Обязательно ознакомлюсь. Грузите еще треков. Грузите треки на сайт. У вас прям вот много шансов. Пока мне все нравится. Так, читаем комментарии. Читаем комментарии. Сейчас я доберусь, где вот Дашка кинула ссылочку на Валон. Почему Катюха этого не сделал, я не понимаю. Вот в Тюмени сейчас полночь. Вот, и кто хочет жить в Тюмени, вот имейте в виду, у вас сейчас бы было 24 часа и 7 минут. Вот, а пока у нас их 22. Так, что нам тут пишет Родик, что на фоне кашляла языка? Ты знаешь, у меня тут под столом стоит огромный белорусский стабилизатор. Вот, а так как у нас место, где розетка выдает 175-183 вольта, вот 220 я не видел ни разу, он у меня постоянно гремит. Поэтому как бы я уже привык, я уже даже не замечаю. Так, что там у нас? Тут у нас идет обсуждение музыкальных инструментов. Так. Вот, докопался. Так, Родик пишет, стартовали красиво, слушаю продолжение и тяну с комментом. Здоровски собрали слова и музыку, мне в самое то и ритм кайф. Кайф. Антоха вот пишет, неплохо, только где же низкий голос? Где же низкий голос? И вот Катюха пишет, что описание взято старенькое. На самом деле девушку с низким голосом они давно замариновали и сожрали на день ВДВ. Вот, а сейчас у них поет Катюха. Так, далее. Натаха вот пишет, правда, красивое качество, здорово. Андрюха пишет, с самого начала трек торкнул, очень мелодично, таким и должна быть музыка. Согласен. Серега пишет, хорошо запоминается, стильно и без ассоциаций. Кстати, да. И вот, знаете что, единственное, ну как, не единственное, я сейчас привираю, я просто в голове не держу, но вот я почему не поклонник хэви-металла, да, вот эти вот ариозные группы, ариеподобные, ну не люблю я их, честно. А тут прям вот весь вот этот хэви, он как-то не давит на уши, он прям красиво, все ровненько, все здорово, мне понравилось. Так, что там у нас дальше? Что там? Вот, Родик пишет, офигенно, гитара и скрипка. Класс, вот прям как рублюсь. Вот ты уже одну сиську выпил, я так подозреваю, до второй добрался, да? А у нас еще, ого, треков, ты там экономнее. Так, Стрела Морфея пишет, очень музыкально, вокал действительно хорош, интересно, кто ребятам аранжирует. Звучание красивое, соло скрипок с гитарами, но голос не низкий. Так, ну этот вопрос мы уже разобрали. Так, далее. Ну и все, в принципе, больше никто ничего не написал. Группа Валом в лице Катюхи, я к вам обращаюсь, молодцы. Грузите треков на сайт, есть желание изучать вас дальше. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Далее у нас город Питер. Кстати, как там Питер? Ну-ка, кто у нас тут из Питера же? Ну, как минимум один человек, я знаю, что есть. Ну, почти из Питера. Вот, что там в Питере? Уже вы уже замерзли? Нет? У нас вот пока еще тепло. Пока нормально. Далее у нас Наташа Козырева. Трек «Наше лето», город Питер. Читаю сопроводиловку. Я счастливый человек, потому что музыка идет со мной по жизни. Я окончила музыкальный лицей по классу фортепиано, параллельно занималась танцами, актерским мастерством. Зачем это все пишете вы? Наташ, ну вот это нам не надо. Вот пришло время выбирать жизненный путь, бесспорно связанный с музыкой, но что-то одно выделить я не смогла. Судьба привела меня к мюзиклу, и я счастлива, что могу объединить все любимые дисциплины в одно большое дело. Вот, все, дальше не читаю. Просто объявляю. Наташа Козырева, «Наше лето», город Питер. Ставим, слушаем. Но вы, друзья, не стесняйтесь, комментируйте. Музыканты, которые слышат свои треки в эфиры, не стесняйтесь.
кидайте в эфирный чат ссылки на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Для этого все и делаем. Это не возбраняется. Поехали.

А итак, друзья, 22:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. С вами диджей Зухер, моя Аська, 96-4-7-5. Мессенджер у нас сегодня не работает. Да, вот так вот. А есть у нас Viber и WhatsApp. Кому удобно, плюс 7-902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что мне пытался звонить какой-то человек в WhatsApp. Друзья, во время эфира не надо звонить, пишите. Пишите. Мне сообщение все придет, все зачитаю, если что, увижу. Итак, только что у нас отзвучала Наташа Козырева, город Питер, «Наше лето». Ну, что я могу сказать? Вполне себе такой радостный, легенький, хороший мотивчик. Мне понравилось. Давайте зачитаем комментарии, что там нам понаписали. У нас тут вот дилемма с Родиком. Я говорю, экономим. Он говорит, я еще закажу. Так, вот он написал. Еще одна красота. Забираю в телефон. Антохе забавно. Дашка вот пишет, музыка как к сериалу бразильскому, который раньше по первому бабушки смотрели приятно. Дашка, ты знаешь, я сейчас прям начал чувствовать себя дедушкой. Потому что я тоже их раньше смотрел. Потому что раньше особо смотреть-то ничего и не было. Так, Родик пишет. Дарья, дай ссылку. Дарья, дай ссылку на Наташу. На Наташу Козыреву. Дашка не даст ссылку, потому что, я так подозреваю, нету. Так, Андрюха пишет. Очередной трек по началу дня. Знать, что последняя песня «Good». Веселая летняя песня, понравилась. Так, Стрела Морфея пишет, легко, свободно, стильно, интересно даже, что сподвигло работать в таком сейчас, может быть, не совсем современном жанре. Так написано же, мюзиклы, это вот как раз все оттуда. И этот жанр, он вполне себе еще живет, но мюзиклы, конечно, надо смотреть живьем, друзья, вот. Что не говори, сколько я не пытался смотреть мюзиклы во всякого рода ютубах, телевизорах, но не то это все. Все это не то, это вот надо живьем ловить и впечатлять. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас... Ох, что ж я натворил? Вот, все, вернул. Так. Далее у нас, опять же, город Питер и, внимание, Николай Агутин. Николай Петрович Агутин, советский певец, поэт, песенник, композитор, администратор, организатор концертов, музыкальный критик, бизнесмен и, в конце концов, отец певца Леонида Агутина. Вот, в этом году «Бомба Питер» выпускает несколько его альбомов и, соответственно, один из треков мы сейчас послушаем. Могу сказать, что... Леонид Николаевич меня радует. Вот Леонида Николаевича я всегда с удовольствием вижу, слышу и т.д. и т.п. Как бы ни говорили, что попса, нифига не попса, мне нравится его творчество. Вот Николая Петровича не слышал ни разу, поэтому давайте ставим, слушаем все вместе. Николай Агутин, трек называется «Мама, поехали».

Когда уходят близкие нам люди, откуда им уже возврата нет? Мы понимаем, их уже не будет. В одну лишь сторону безжалостный билет. Ссылаясь на дела и на работу, я редко к маме приезжал. А мама все надеялась на что-то. Встречать меня ходила.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, 22-23 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Только что отзвучал Николай Петрович Агутин. Николай Петрович, вот огромное вам такое человеческое, большое вот спасибище. Во-первых, за сына. Во-вторых, за то, что вы все еще, вот как это называется, на коне. Друзья, 83 года человеку. Человеку 83 года. И не бросает это дело безнадежное. Ну, хотя, в принципе, кому безнадежное, кому надежное, кому что. Очень, очень здорово, очень душевно. Так, читаю комментарии. Дашка вот написала: пойду маме позвоню, пожалуй. Натаха пишет: вот она, жизнь пенсионера-оптимиста, молодец, искренне очень. Далее Родик пишет: какое хорошее эмоциональное разнообразие в песнях. И давит, и танцует, и радует, и погружает в размышления. Песня хорошая. Андрюха пишет: без комментариев, критика тут явно лишняя, хороший лирический трек. Катюха написала: даже сказать нечего, хорошая песня, душевно. Стрела Морфея пишет: чем-то прям даже чуть Бернес вспомнился. Так лишь отчасти, конечно, душевностью. Артур пишет: вот привет тебе, Артурище. Всем привет, песня красивая, но вполне форматная, на мой взгляд. Ну, Артур, как тебе сказать, она такой, да какой она должна быть? Ну, какой она должна быть? Так, далее. Далее, что там у нас еще пишет, чтобы я так пела 83. Катюха пишет: Катюха, а у тебя все для этого есть. Ты знаешь, осталось дожить до этого возраста. И как бы я, ты знаешь, я считаю, что музыкант из человека никогда не вымывается. Вот у меня деду уже за 90, и как бы уже руки не двигаются, а все равно он пытается, вот у него баян, аккордеон, он все это дело берет. Конечно же, уже никакой метроном, про метроном можно забыть, но все равно это музыкант из человека не уходит никогда. Если ты в это дело один раз вляпался, черт побери, то все. Это до самой смерти. Так, ладно, далее. Далее. Серега вот пишет: а, нет, это не то. Ну и все, в принципе. Так, ну что, Николай Петрович, спасибо вам, было здорово. Творите дальше. Пусть. Я желаю вам самое главное — здоровье. Вот все остальное можно купить, своровать, там, я не знаю, но вот здоровье его не купишь. Вот поэтому я всегда всем желаю здоровья. Много-много-много, и живите еще столько же. Едем дальше. Далее у нас наша белорусская давняя подруга. Давняя-давняя. Причем мы с ней дружим гораздо дольше, чем компания «Бомба Питер». Практически вот, наверное, с основания неформатки. Там на второй, на третий год у нас Аленка появилась. Вот, и сейчас она готовит длинный такой хороший, мощный концерт. Она же альбом хочет презентовать. Вот, и звала...

нас всех в гости. Я говорю, Аленка, я бы и с радостью, да. Ну никак, не вырваться нам в Минск, это очень далеко на самом деле. Вот, Ален, желаю тебе, чтобы у тебя получился этот концерт. Понятно, что душа болит, что много и силы, времени, и денег вложено. Желаю, пусть он хотя бы отобьется. Друзья, вот все, кто будут в Минске в этот день, обязательно сходите. Ну, сделайте правильно. Потому что меня, знаете, что всегда удивляет? Вот людям не жалко потратить там 700-800 тысяч на пиво, там, я не знаю, на сигареты, на вискарь, на что угодно, на кишку набить. А прийти и 300 рублей заплатить за билет музыкантам, которые стараются и делают для вас что-то, почему-то всегда в облом. Я этого не понимаю, я считаю, что это плохой подход. Ходите на концерты, платите деньги, не такие уж они большие. Вот, итак, Аленка Ворона, «Черная птица добра», город Минск, ставим, слушаем, поехали.

раньше мы приметили то, что когда человек умирает, за его душой прилетает вор и уносит ее в мир мертвых. Иногда же случается нечто ужасное. Он вместе с душой уносится печаль, и душа не в состоянии обрести покоя. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и дает возможность восстановить справедливость.

Итак, друзья, 22:32 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Только что отзвучала группа «Ворона». А, собственно, Аленка Ворона нарисовалась в чате, пишет «Всем привет», как раз на свою песню включилась. Приходите на презентацию альбома. Да, Аленка, я уже всех позвал. Друзья, обязательно сходите, кто будет в Минске в этот день. Ну, не пожалеете, честное слово. Дашка вот пишет, Аленка классная в таком суровом образе. Когда была в прямом эфире на другом радио, излучала позитив. Вам нужно сделать с ней утреннюю программу какую-нибудь. Да мы уже договорились. Сейчас у нас, как только Костецкий выйдет из забвения, у него там технические проблемы. Эфирный комп кошка разбила к херам. Вот. И как только программа без воды вернется в струю, обязательно мы Аленку позовем. Ален, я тебе желаю, чтобы у тебя концерт этот удался. Пусть даже не отобьется. Ты знаешь как? В основном он не отобьется. Ну, давай уже будем как бы смотреть правде в глаза. Но, знаешь как, я хочу, чтобы те, кто придут все-таки, дали тебе столько позитива, чтобы ты уже дальше выдавал альбомы на гора. Вот, пусть все у тебя получится. Так, читаю далее комментарии. Родик пишет, вот еще один интересный трек, прям хорошо, даже курить не ушел, сижу у колонок. Антох пишет, неплохо. Андрюха пишет, один из любимых белорусских исполнителей, слушаю по большей части из-за ее вокала. Ну, а песня сама собой понравилась. С меня лайк и галка Вороне. А Натаха пишет, круто. Я, кстати, нашел трек на сайте у нас, выкинул ссылочку. Кому понравилось, заходите, скачивайте. Голосуйте за трек обязательно. Так, далее. Катюха вот пишет, хорошо. Вокал бы поближе вывести. Интересно слушать, разные фишки вокальные цепляет. Добавлю себе. Ну, на самом деле, Аленку ни с кем не спутаешь. Вот если где-то что-то мелькает на просторах, я слышу, и вот Аленку точно ни с кем не спутаешь. Вот у меня есть, кстати, две вокалистки из Беларуси. Аленка и Юля. Вот их никогда не перепутаешь. Они вот всегда как бы отличаются, очень своеобразно, и ни с кем сравнивать даже не хочется. Так, что там нам пишет? Вот Серега Ставроград пишет, очень. Девушки сегодня в фаворе, да не только сегодня у меня. А ты говоришь, Захар, кончится группа со смыслом. Нет, я не про это говорил, я про другое говорил. Перечитай еще раз наш диалог в личке. Поговорить у нас очень много с кем есть и очень много талантливых людей на планете Земля. Так, Стрела Морфея пишет, очень понравился вокал, нетривиальный и много эмоций. Ну и вот и все, собственно, все. Вот и, собственно, все. Ален, еще раз тебе удачи. Я вот прям искренне за тебя болею, чтобы у тебя все получилось. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Пастель». Группа «Пастель». Кстати, они почему-то пропали. Они почему-то пропали, не выходили на связь. Хотели с ними сделать программу. И как-то раз, и все. Ни ответа, ни привета. На телефонные звонки не отвечали. Вот, наш Костецкий с ними пытался связаться. Никак, просто пропали и все. Город Петропавловск-Камчатский указан. Хотя, помню, раньше был Питер, по-моему. Трек называется «Точка кипения». А может, это другая пастель? Может, это другая пастель, кстати. Такое тоже может быть. Так, читаю сопроводиловку. «Пастель» — музыкальный интернет-проект. Каждая песня на злобу дня о наболевшем, о том, что бывает с каждым и не раз. Сегодняшняя песня придется по душе всем тем, кто хоть раз был близок к этой критической отметке, точке кипения. А пока играет трек, подумайте, а когда с вами было такое в последний раз? А потом обсудим. Да сегодня со мной это было и не раз. Давайте обсудим. Итак, Петропавловск-Камчатский, «Пастель», «Точка кипения». Поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, 22.41 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Совсем немного осталось, друзья. Те, кто уже вырубаются, потерпите еще. Потерпите еще. Еще чуть-чуть осталось. Еще. А сегодня минус один трек, кстати. А так бы еще сидели бы и сидели. Так, ну что, только что у нас озвучало пастель, точка кипения. Я сейчас, знаете что, я сейчас хочу перейти. Дашка вот кинула ссылку на группу и выяснить, та ли это пастель. Так, теперь я захожу на наш сайт. Да, это та пастель. Да, это та пастель. Почему-то они у нас пропали. Почему-то они у нас пропали. Ну, по крайней мере, логотип тот. Вот, у них везде указано Питер. А оказывается, что не Питер. Видимо, поэтому Костик до них и дозвониться не мог, потому как Петропавловск, там у нас часовой поезд другой совсем, да? Ого-го. Но почему тогда они не перезванивали? Странно. Вот, ладно. Итак, читаю. Читаю комментарии. Аленка вот пишет, сектор газа на куплете вспомнила почему-то, но потом норм не сектор. Удачи, ребята. Далее Антоха пишет, прям в точку, простенький текст, но жизненный. Далее Дашка вот пишет, мне тоже показалось похожим на сектор. Родик пишет, блин, отошел курить, а тут еще крепкой музыки принесли. Здоровски звучат. Стрела Морфея пишет, что-то мы затрудняемся. Это потому, что вы яйца вареные жрете. Вот если бы ели не яйца, а то, что в первой фотографии, то было бы нормально. Так, а в целом надо в песне... Понравился проигрыш, а в целом надо в песне что-то дожать. Что-то дожать. Вокал. Вокал там надо дожать, я так подозреваю. Ну, это лично мое ощущение, конечно. Так, Андрюха пишет, мало что нравится из творчества данной группы, но данный трек более-менее цепанул. Послушать можно. Ну и, в принципе, все. Больше никто ничего не написал. Поэтому давайте я быстренько-быстренько побегу к следующей группе. Следующая группа, вот практически мои земляки. Ребят, Вологодчина — это моя вторая родина. Я там худо-бедно 15 лет прожил. «Черный ворон» — группа «Город Череповец». «Лесной человек» называется трек. Ребят, я вас не слышал ни разу. Я сейчас с удовольствием буду слушать и с интересом буду слушать, потому что меня всегда земляки, они как бы интересуют. Так, читаю сопроводиловку. Данный трек с нового альбома, недавно вышедшего на лейбле и носящего название «Дорога». Это концептуальный альбом о жизненном пути человека с его устремлениями, радостью и болью, надеждами и потерями. Песни были написаны в городе Череповец в период с 97 по 2007 год. И по сути получается, что это сборник, который доступен на всех мировых цифрах. А при чем тут это, я не понял. Ну да ладно. С 97 по 2007. То есть это, скажем так, выжимка за... Давайте считать. 7 до 3 за 10 лет. Вот такая 10-летняя выжимка группы «Черный ворон» из города Череповец. Давайте ставить слушать. Дашка вот пишет, нету ссылки у них на группу. Ну, может, ребята нас сейчас слушают. Может быть, они слушают, и они нам сейчас ссылочку кинут на свой сайт, на свой, я не знаю, ВКонтакт, на свой Фейсбук, Одноклассники, там что угодно. Итак, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, только что отзвучал «Черный ворон», «Лесной человек», «Город Череповец». Знаете, как местные говорят? Местные говорят «Череповец». Череповец. Вот. Ну что, ребят, есть что-то, что-то есть, но есть и недочеты. Есть недочеты. Если интересно разбор полетов послушать, давайте я не буду сейчас все это вот заливать. Если вам это интересно, напишите в личку, я вам потом расскажу. Но кое-где вот технически есть моменты, которые, если поправить, то будет прям вот вообще, вообще запиписочно. А так, в принципе, неплохо. Так, читаю, что тут понаписал нам народ. Андрю, Антоха вот пишет бодренько. Аленка пишет легко и ненавязчиво. Не хочется вслушиваться в текст, а просто расслабить мозг и покачаться под мотивчик. Родик пишет, приплясываю, депрессивная радость, или как там у психологистов называется, офигенно сыгранной нотами и текстом вкатывает. Катюха написала, вот куплет я уже выучила, ну теперь припев выучи, и все, и можете каверы играть. А с твоим-то вокалом вообще будет замечательно. Отчасти Покровского голос напомнил, ногу свело. Ну, не знаю, нет, не соглашусь. Ты знаешь, там... Я вот сейчас скажу, наша северо-западная раскачка присутствует, и она вот, в принципе, народ цепляет, как я понял. Есть такое дело. Так, далее Андрюха пишет, вот это музло умеют же люди делать. Вот эта песня на все 100 вкатила, даже мурашки по телу пошли. Ну, как так, ссылки нет. Ну, сейчас, может, ребята нарисуются и дадут ссылку. Ну, по крайней мере, где-нибудь появится. Так, Артур пишет, в стиле крематория. Нет. Крематория — это не наша. Крематория — это москвичи. Другая музыка. Так, Катюха пишет, что-то в этом есть. Понравилось. Стрела Морфей пишет, отличный трек, динамичный, хорошо исполнен, интересный перепад ритмов и даже частично стилей между припевом и куплетом. Далее. Валерий пишет, тембр голоса и манера пения на лазу похожа. Да нет, просто тембр согласен, манера нет. Так, и Серега вот Ставроград пишет, замес ска и панка. Да ладно, ну что ты, нет, Сереж, нет. Вот ты же сам, я просто смотрю, у вас тут целый этот, ругань получилась на записи победителей прошлого миксера. Ты же сам, понимаешь, как это, хлестался, кидал на паблик Башлачев. Вот, вот же тебе, Башлачев. Так, а, кстати, он же тоже из Череповца, по-моему, уже был, да? Или я что-то путаю? Так, что там, Дашка нашла. Нашла, вот она, «Черный ворон». А, она на бомбе Питера нашла. Ну, тем более. Ну, найди. Ну, вот, если там целый альбом есть, ну, купите, кому понравилось. Не так уж это и дорого. Так, ну и все. Больше комментариев нету. Едем дальше. Череповец, земели. Молодцы. Отпишитесь. Вот пишитесь, у баньку пойду, послухаю. Далее у нас «Империя снегов». Я так понял, ну, если мой албанский, он ужасен принципиально изначально, ну, вот, судя по всему, я так понял, песня про мертвого Мазая. Вот, Бурятия, указана дислокация, империя снегов. Я просто, что замялся. У Дашки, у нее дефекты фифции. Она буквы путает. Империя снегов. Она мне написала «Импения снегов», «Death Мазай», «Мертвый Мазай», «Бурятия». Основана в конце 94 года министром рока Бурятии Владимиром Батуриным. Подождите, где-то министра рока Бурятии я уже слышал. У нас она в каком-то, видимо, в какой-то бомбардировке уже проскакивала. Написана вот группа, не имеющая аналогов, нарезающая коряги в стиле... Ехор Ролл, твою мать. Каких только слов не понапридумывать. Итак, ставим, слушаем «Империя снегов», «Мертвый Мазай»,
Бурятия, поехали.

Итак, друзья, понял я, что это за группа. В свое время они нагрузили много треков на неформатку. Я лайкал многие из них, но беда именно в сведении. Вот честно, не обижайтесь, ребят, ради бога. Просто, ну, у каждого, конечно же, свое мнение, у каждого свое ощущение звука. Вот, но вот по мне очень сыро звучит. Ну, как бы вот там у вас очень много интересных идей. Очень много. Я когда вот это все слушал, у меня из ушей текла кровь, я честно скажу, да, ну вот именно по качеству. Но я с удовольствием слушал, вот что вы делаете, да, то есть вот саму вот эту вот штуку, то, что вот можно взять в руки, повертеть и потрогать, и пощупать, и нажать какие-то кнопки и почувствовать. Да, мне понравилось, что вы делаете, но мне не понравился звук, поэтому вот многие треки у нас на сайте были забракованы, честно, ребят, не обижайтесь, мне очень нравится, что вы делаете, но как бы в эфир это взять сложно, потому что, ну, не дотягивает малеха вот именно работа звукорежиссера. Все остальное мне нравится. Вот Катюха пишет, я бы такое не стал слушать. Катюх, я тебе честно скажу, у них очень много интересных вещей по задумкам. Ну, опять же, тут надо абстрагироваться от качества звука. Вот что пугает слушателя в первую очередь? Вот сейчас мы просто берем и читаем комментарии, да, вот смотрите, Артур пишет, по звуку ощущение, что этому треку лет 20 как минимум. Катюха вот пишет, я бы не стала такое слушать. Андрюха пишет, начало было такое классное, вот зачем там этим голосом, да, временами вообще ничего не стало слышно, только музыка зачетная. Родик пишет, у меня эта песня звучит так, словно ее через сайдчейн просунули и в мясорубку с парой кило чеснока запихали. То есть вот, смотрите, люди, которые не знают группу, не слышали до этого, и вот первое ощущение. У меня сложилось то же самое, плюс если учесть, что я все-таки к звуку придираюсь, ибо я, во-первых, сам музыкант, во-вторых, я отслушиваю треки на радио, как бы вот это все убивает. У вас классные задумки, мне нравится, что вы делаете вот именно в плане идеи, но вот в плане реализации вам надо вот прям хорошо поработать. И я думаю, тогда вы прям себе сразу же заработаете прям вот такую хорошую банду поклонников, потому что мысли там есть весьма интересные. Катюх, зайди на наш сайт, на неформатное радио, и вот набери там «Империя снегов». Мне кажется, они не удаляли их, они там есть, эти треки, и там вот я вот как, хотел сказать, по качеству они все такие, но есть интересные вещи, которые я вот прям слушал, мне понравились, но вот не хватило, не дожали они именно качеством звука. Вот, ну и собственно все. Собственно уже все. Как бы последний трек сегодняшней программы отзвучал. 12-го не будет, потому что они сами самоотвод взяли. Что будет дальше? Друзья, завтра ближе к вечеру, днем вряд ли, утром вряд ли, ближе к вечеру появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все, что понравилось. Через 2 недели в следующей бомбардировке объявим победителей и заберем в постоянную ротацию. Друзья, те, кто победили в прошлой программе, ну то есть те, кто нон-стопом звучали сегодня 3 трека в начале эфира, да-да-да, и сексоголиков это тоже касается. Загрузите свои треки на сайт неформатного радио, и мы сразу же их поставим в ротацию. Вот, и единственное, что, ну, как я в начале самом сказал, абсолютные победители сегодняшние Murder Days. Ребят, обещал, беру, ну, как бы выиграли, но в ночной плейлист, не обижайтесь, как бы, ну, сами, наверное, понимаете, тут других ходов не дано, только в ночной плейлист. Все, друзья, всем счастливо, услышимся завтра. Завтра в программе «Миксер» буду я, будет Коляновна. И будем общаться, будем ругаться, будем будет весело, я думаю. Все, всем счастливо, не болейте. Услышимся завтра.

0: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15 место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

так. Можно выход найти, к солнцу выход найти из любых лабиринтов. Только надо понять.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системах. С вами диджей Зухер. Очередная неформатная бомбардировка, ибо вторник. Вот, и, собственно, давайте расскажу, как с нами общаться, кто у нас первый раз. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Discord. Ссылочка на вступление в Discord есть в теме во ВКонтакте. Вот. Собственно, ну или ищите в Дискорде, я просто туго соображаю, как там можно искать. Ну, наверное, можно искать латинскими «Неформатно» и найдете наш чат в Дискорде. А итак, Ленка Точилка, привет, Лютик, здравствуй. Наш хабаровский друг Димка, приветище тебе. Так, вижу, что у нас Марина Бартон подключилась, привет тебе. Настюха, здравствуй. Витос, приветище. Родик, здравствуй. Сейчас обновлю ВКонтактик, ибо он тупит, и надо тут постоянно все проверять. Вот, во ВКонтактике пока никто ничего не написал. Итак, друзья, собственно, начнем. Почему мы два раза слышали заставку? Заставку в начале программы, потому что я, как человек неумудренный опытом, сделал еще один плейлист. Там насобирал весь сегодняшний бомбардировочный выпуск. Запустил его, а запустился совсем другой плейлист. Я тут как чучело моргал глазами и не мог понять, что происходит. Вот, ну ладно, теперь буду уже знать, что так делать нельзя. Итак, давайте мы уже начнем с победителей прошлой программы. Победитель у нас был один, но я решил, пусть будет два победителя. Объясню почему. Во-первых, у нас победила Алина Юдаева со своим маршем «Воробьев». Вот, но этот трек я возьму, во-первых, поставлю его, наверное, в канал «Лирика», да, вот туда, и поставлю на основном канале в ночную ротацию, потому что, ну, это инструментал, скажем так, для дневной ротации совсем не катит. Вот, и поэтому взял я еще один трек, который тоже бился голосами. Это группа «Тремор» со своим абстинентным блюзом. А итак, ставим, слушаем два трека нон-стопом. Победители прошлой программы «Неформатная бомбардировка». Ну и после этого, собственно, начнем. Я сейчас открою пока сопроводиловку и буду вам зачитывать, что тут нам наприсылала «Бомба Питер». Итак, поехали, нон-стоп из двух победителей, ну и потом, собственно, продолжим.

Ну вот, собственно, и начнем. Собственно, и начнем. Привет, Алина. Вижу, нарисовалась у нас в эфирном чате в Дискорде. Пишет, вот, ничего, говорит, через пару-тройку недель будет вам песня. Держитесь. Ну, ждем, Алина, ждем. Ты очень-очень редко к нам что-то закидываешь. Вот. А когда закидываешь, это оказывается инструменталом. А хотелось бы уже чего-то прям вот текстового, чтобы брать в эфиры. Так, ну и что? Что, собственно, так, во-первых, передам привет Андрюхе Лауигину и Кириллу Прописнову. Сейчас сразу добавлю вас в френды. Сразу напомню новеньким, друзья, обязательно подписывайтесь на нашу группу во ВКонтакте. Котиков мы не постим, но там будет ссылочка на голосовалку, на запись эфира и вот на все прочее. Не переживайте, спамить не будем, только все по делу. Так, ну и, собственно, все, давайте начнем очередную бомбардировку. Сейчас открою сопроводиловку, Дашка мне нацарапала все разложила по полочкам. Так, и что-то она говорила, что сегодня ее, по ходу дела, не будет. Сейчас я давайте проверю, что-то она мне тут нацарапала. А, нет, все нормально. Ну и начнем, други. Первая у нас группа... Во-первых, начнем с того, что я расскажу следующее. Вот сегодняшний сборник от Бомбы Питер. От Бомбы Питер первый сборник, в котором я не увидел ни одного знакомого для себя названия. Вот абсолютно ни одного, поэтому мне будет также интересно послушать, как и вам. Что там будет? Это лотерея. Все уже давно знают, что сборники от Бомбы Питер — это всегда лотерея. Вот. Но, тем не менее, мне очень хочется верить, что я что-нибудь для себя интересное услышу. Вот, чего и вам желаю. А итак, начнем. Первый претендент у нас сегодня от группы Бомбы Питер — группа Дзёмги, город Питер. Про себя написано следующее. Музыкальное направление — русский рок. Группа образовалась в 2004 году в городе Комсомольск-на-Амуре. Первоначальное название группы — «Амурные». За 5 лет проживания на Дальнем Востоке группа выступала на всех концертных площадках и посетила 2 международных фестиваля. Вот, собственно, это мы дальше не будем читать, потому что тут начинаются регалии. Ну, не люблю я это. Не люблю. Так, вот ссылочка на группу есть. Сейчас я вам кину ее и во ВКонтакт, и в Дискорд. Друзья, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь. Кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, выступления. Это не возбраняется, это приветствуется. Пользуйтесь и контактом, и Дискордом, и всем, чем только можно. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем Дзёмги, «Паломники». Что? Ну-ка, сейчас, просто тут очень мелкий шрифт. А, вот, «Паломники планет» называется трек. Думал, кину вам ссылочку на неформатки, но там они загрузили совсем другой трек, поэтому... На неформатку ссылки не будет, а вот на группу ссылочку дам. Итак, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте, высказывайте свое мнение. Только умоляю, давайте без хамства.

А итак, други, 21:16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучали дзёнги с паломниками планет. Вот, хотел сказать, ребят, если еще в пластике не отпечатали, а потом вспомнил, что это у нас как бы подборка из охоты, соответственно, эта песня уже на пластике. Вот, я к чему? Я к чему? Вот прям текст очень плохо слышно. Прям вот он вообще, то есть вот если как-то припев он более-менее слушается, то остальное все как-то перемешалось с основным звуком. Вообще ни одного слова практически не разобрал. Так, Витос вот пишет: неплохо для начала. Родик написал: бодро пели норм. Бодро пели норм. Так, сейчас обновлю ВКонтакте, как бы он тупорыл стал последнее время. Вот, пишет Кирюха: странно, на радио у вас лучше звучит. Ну вот видишь, а то есть оно еще хуже, да? Вот, со сведением, ребят, надо поработать обязательно, честно. Честно, потому что, ну, как бы, когда, вот я слышу, что трек здоровский, ну, веселый, задорный, хороший, то есть он должен звучать, он должен. Ну вот если бы мне принесли этот трек вот в таком виде, в каком он есть, да, на станцию, сказали: на вот, да, давай ты нас возьмешь в ротацию, я бы прям отшил бы. Не потому что я такой вредный, но звук прям вот, прям тун-тун-тун, надо поработать. Надо поработать обязательно. И если вы вышли только на охоте, а свой альбом еще персональный не отпечатали на пластинках, то вот прям мое пожелание: работайте со звуком, потому что коллектив перспективный, ну, по крайней мере, из того, что я услышал. По одному треку, конечно же, сложно сделать какие-то выводы, но тем не менее, слышу, что перспектива есть, работайте со звуком обязательно, и будет вам счастье. Грузите свои треки, не стесняйтесь, на неформатку, там вас и поругают, и похвалят, там много народу проходит. Вот, поэтому, думаю, для вас будет хорошее подспорье. Так, вот Ленка пишет: песня хорошая, о хорошем. Вот видишь, ты услышал, о чем песня, а я не услышал, не разобрал ни одного слова практически. Вот, ладушки, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Большой Лебовский. Прям не знаю почему. У меня ассоциировалось, я прям представил себе огромного такого жирного серба. Вот. Трек называется «Летняя», тоже город Питер у нас. И читаю сопроводиловку. Группа Большой Лебовский образована в 2016 году. Под влиянием рок-н-ролла, хэви-метала и русского рока началась бурная творческая деятельность проекта. Сами музыканты затрудняются определить свой стиль, так как каждый вкладывает свой опыт, основанный на своей музыке. А вот я не знаю, ребята, на зачем куда-то определяться? Вот честное слово, я уже давно на это плюнул. Мне кажется, вот группы, которые... Извините, я сейчас просто... Это такое мое лирическое отступление... Группа, которая жестко определилась со своим стилем, она, мне кажется, изначально заточена на то, чтобы погибнуть. Потому что, ну, невозможно играть постоянно одно и то же. Во-первых, это скучно. Во-вторых, это значит, что у человека абсолютно стереотипное плановое мышление. И, как бы, ну, ничего интересного у этого не слышишь. Я считаю, что надо пробовать себя во всех жанрах, во всех ракурсах, вставать во все разные позы и пробовать, потому что на самом деле это самое интересное в экспериментах со звуком. Вот, ладно, итак, ставим, слушаем Большой Лебовский, город Питер, трек называется «Летняя», ну а вы не стесняйтесь, комментируйте, поехали.

Ну вот же, вот же, вот, Кирюха, вот смотри, вот так вот прям должны звучать и вы. Прям должны звучать и вы, если вот так же звук разложите, то будет замечательно. Смотрите, как здорово. Поставил себе плюсик на Большом Лебовске. От меня галочка будет, во-первых, в голосовании. Во-вторых, поставил себе на карандаш. На карандаш. Ой. Вот. Давайте, грузите свои треки на неформатку. Очень интересно послушать, что у вас там еще есть. Так, что там пишет нам народ? Алинка вот пишет: классный саунд, мощно. Витос пишет: бодро, зажигательно. Мне нравится. Родик написал: снова энергия прет, хорошо поют. Настюхе понравилось, пишет: отлично. Так, для Лиги Лени. А, Родик, он тут поправляет мои ссылочки. Родик, я просто копирую из того, что мне в сопроводиловке Дашка кинула в текстовом файлике. А там они без HTTP. Без HTTP. Вот. Так, Ленка пишет: хорошая песенка от мальчика к девочке. Энергетика хорошая, улыбнулась, да и музыка вполне. Саня Сульдин пишет: заходит. Сульдин или Сульдин? Ну-ка расскажи мне, как правильно тебя ударять. Как тебя правильно ударять фейсом об ухо. Так, ну и, собственно, все. Комментариев больше нет. Сейчас обновлю еще ВКонтактик. Где весь народ у нас? Куда все попрятались? Так. Вот. Ну, Кирюх, ну а ты как хотел? Ну вот как ты хотел? Вот смотри, я понимаю, что вы неожиданно попали в охоту, а тут херак и на радио. И без худо-бедно, сейчас я, знаешь, что обновлю страничку. 16 312 человек в онлайне, это только те, которых я вижу. А еще есть ретрансляторы, есть три вышки. И там, я не знаю, там ту его хуча народа. Ну, конечно же, я буду тебя ругать. Конечно, буду ругать. И слушатели будут ругать обязательно. Сейчас же у нас не 19 век. Можно сделать качество? Можно. Вот, поэтому, как бы, готовься. Готовься. Работа со звуком — это вообще большая тема. Все, Санек вот написал: Сульдин, все правильно, я его ударил об ухо, все правильно просклонял. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее вот так, куда я просрал? Вот же она, сопроводиловка. Немо, группа Немо, город город Питер, а группа Немо Киров, получается так, что ли? Что-то я ни хрена не понял, что тут написано. Так, вот, ладно, я буду читать сопроводиловку. Немо, рок-группа из Санкт-Петербурга, хорошей музыки не так много, чтобы мы могли позволить себе ее не делать. Подумали мы как-то раз, и появился наш коллектив. Основная мысль — здоровый минимализм. Если можно что-то не играть, значит, нужно не играть. Блин, молодцы. Такие.

Таким образом, группа постоянно совершенствует умение вычеркивать лишние ноты. Свое звучание Немо формулирует так: этакий диско минимал гоп с элементами постпанка и металла, конечно же. Во как. Во как вы тут все замудренно написали-то. Ну давайте слухать. Прям вы заинтриговали. Немо, Киров. У меня с албанским беда. Репотинг, наверное, так правильно читается. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы комментируйте.

А 21.31 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже. Вот, ну, наверное, соглашусь с комментирующими, что, по-моему, ребят с текстом переборщили. Вот надо еще минимальнее, слишком много текста, слишком. Прям вот перебор. Особенно прям вот он, такой сложный стих, он плохо укладывается в голове. Вот. Музло зачет. Вот честно говорю, звучало здорово, классно. Кстати, вот Алина пишет, здорово звучит, как инструменталист инструменталисту. От чистого сердца написала. Родик пишет, снова хорошо. Приятно слушать, особенно текст нифига не понятно, зато есть фраза репотинг. За текст 146% уважения. Минимализм здорового человека. Вот, Алинка пишет, согласна, слова очень убедительные. Очень убедительные. Начало напомнило Стинга, но это эффект Манделы. Я вообще не знаю, о чем разговор, потому что я ни Стинга, ни Манделу, собственно, так хорошо не знаю. Витос пишет, немногословно и одновременно мощно. Вот, Ленка написала, хорошо-то как. Хорошо-то как. То есть, в принципе-то, трек зашел хорошо. Вот еще бы текста там убавить, чтобы не отвлекаться вообще ни на что. И будет здорово. Так, во ВКонтакте обновил, комментариев нет. Собственно, все. Что-то сегодня как-то у нас тухленько с комментариями. Но чувствую, что сегодняшняя бомбардировочка, она прям вот заходит. Заходит. Прям сегодня удачная подборочка. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. По голове постучу. Группа «Мой маяк», вот «Пермяки» нарисовались, спрашивают, как попасть в бомбардировку. Ребят, в бомбардировку нам присылают треки компания «Бомба Питер», поэтому как бы туда попасть только оттуда. Вот, как только выйдете в каком-нибудь сборнике, наверняка они... А, не из Перми, вы у меня из Новосиба. Сорян, ребята. Вот, а какие-то там вот миксеры и прочие программы, ну, вполне есть шанс попасть, если вы у нас свой трек загрузили на сайт. Я буквально вот вчера вас чуть не взял в миксер. Вчера буквально, но не взял. Вот, не потому что не понравились, а отложил на, скажем так, на более следующую программу. Хочу опять так более-менее тематично насобирать. Вот, ладно, собственно, все. Все комментарии зачитал. Где у нас ребята-музыканты, непонятно. Никто не хочет общаться вообще. Вообще не хотят ничего. То ли сидят, стесняются, то ли выкабениваются, то ли вторник, не питейный день, я не знаю. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа Соаб. Да? Да. Вот, перевожу. Расшифровывается Санува Бич. У меня прям вот переводы только нехорошие в голове крутятся. Так, город Росток. Германия. Ой, я не знал, что в Германии есть город Росток. Ладно. Итак, Sanova Beach — это группа из 5 человек, родом из города Росток, Германия. Один из самых интересных музыкальных проектов в стране. Вот в какой стране? В Германии или в России? Группа смешивает немецкий рэп с альтернативным роком. Ох, ёхарный бабай, сейчас, мне кажется, будет интересно. И элементами металла. Они получили звание лучшей группы на многочисленных конкурсах, поддерживали известные немецкие бенды на их концертах и фестивалях и ездили в туры по Германии, России и даже Китаю с собственной концертной программой. Ух, ё-моё, вот мне их сейчас, кажется, будет интересно, ребят, вы как думаете? Ну, давайте ставим, слушаем. Sanova Beach, город Росток, Германия. Трек называется «Километр». Ставим, слушаем, ну а вы давайте, не теряйтесь. Стрела Морфея, привет вам в обеих ипостасях. Поехали.

Итак, друзья, 21.39 на моих. Смотрите, сколько на ваших. Знаю, что 20 секунд задержка. Итак, во-первых, меня вот Алина поправила росток. Все, спасибо. Ну, я просто по... мало того, что с албанскими языками не дружу, у меня из географии проблемы всегда были в школе. Вот, а уж росток, ну, само название это русское, прям захотелось прочитать. Росток, да, ладно. Росток, Германия. Группа, сейчас я попробую это прочитать, Санува Бич. Вот. И, собственно, ну, я ожидал прям мяса, если честно, друзья. Вот прям хотелось мне мяса. Сейчас ребята на меня, конечно же, обидятся. Конечно же. Нет, все здорово, все красиво, все прям замечательно. Ну, прям вот, я когда прочитал сопроводиловку, я думал, сейчас вот прям мясо как дадут, ребята. Не хватает немножечко брутальности там. Вот прям вам туда нужен еще один голос, который местами будет прям вот рычать. Так, Сашка, здорово, Натаха, приветище. Так, что там нам народ пишет? Ленка пишет, они вот еще и красавчики. Алина пишет, хорошая песня, классный немецкий язык. Так, Родик мне фюрера прислал. Вот так у меня Коляновна выглядит, когда что-нибудь выпрашивает. Коляновна, Фрекенбок, это мой домашний фюрер. Так, Витос пишет, нормальная такая песня, весело и задорно. Ленка пишет, крутенько как, и даже не смущает, что не понимаю о чем, прям буду слушать однозначно. Стрела Морфея пишет, бодренько, хорошо звучит, даже что-то веселое, жаль, что с немецким совсем никак. Наверное, песня про любовь к родине. Но не можем мы не понимать слова песен, даже если нравится звучание. Так, Родик написал, здоровски звучат, кайф. Настюха пишет, легкая весенняя песня, пробудившая чаек, которые под столом задели стеклотару. Светло и про любовь. А что у тебя чайки под столом, какую стеклотару задевают? Странь какая. Вот, тут меня критикуют, пишут, не нужно тут мясо, правда, все как надо, не в этом случае точно. Да нет, я же говорю не про то, что в этом случае нужно. Я про то, что я прочитал сопроводиловку, я думал, сейчас будет такой прям жесткий немецкий рэп с налетом металла. Ну, просто в голове себе представил одну картинку, а получилось совсем другое, то, что я услышал. Вот, неплохо, совсем неплохо, но не то, что я ожидал. Вот. Так, обновляю ВКонтакте, может, там что-то понаписали нам. Кстати, друзья, если вы еще не научились пользоваться Дискордом, то давайте в Дискорд дуйте, потому как там я актуально вижу, как что написал, сразу появил. Вот, во ВКонтакте есть у нас комментарии. Дед Мазай пишет, напомнила Пудис. Слушай, ну я их не знаю, не Пудисов. И вот и вообще сегодня, кто у нас звучит, я их первый раз вижу и слышу. Поэтому как бы мне интересно, что получится. Так, Андрюха Лавыгин пишет, с этой командой мы виделись на Rockline 2017. Бодрые ребятки. Олег Тарасов пишет, Немо огонь. Что тут у нас еще? Кирюха требует ссылку. Ссылку требует. Кирюха, я же кинул ссылку. Подожди, да, вон она. Вон она выше. Сейчас звучит и ссылочка. Я туда уже даже добавился. Так, ну и, собственно, все вроде, да? А, на Discord ссылку. Так вот же она в теме прям написана. Ну что вы такие ленивые? Откройте тему во ВКонтакте. Там все есть. И WhatsApp, и ссылка на Discord. И все, что только можно. Потому что в Дискорде я сразу вижу, вы когда пишете, я сразу вижу. Мы почему ушли из ВКонтакта? Потому что он стал тупить. Там, чтобы увидеть комментарии, надо постоянно обновлять, а потом прокручивать. Это все очень муторно и противно. Я надеюсь, что ВКонтакт одумается, и мы снова туда вернемся. Но пока вот все ушли в Дискорд. Так. А, вот, переслушайте, были чайки. В песне, видимо, были чайки. Ну, может быть. Я пропустил этот момент. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас команда из Питера. Называется она «Оттенки окружающей действительности». А, песня. Просто по-разному. Дашка всегда пишет по-разному.
Песня называется «Страна», город Питер. Читаю сопроводиловку. Музыкальный коллектив «Оттенки окружающей действительности» был создан в октябре 2016 года под разносторонним питерским музыкантом и педагогом Евгением Петуховым. Под. А почему я прочитал под? Странно. Так, знакомым любителям музыки по таким группам, как «Мифы», «Кочевники» и «Савояры», группа Димы Григорьева и т.д. и т.п. Отличительными чертами «Оттенков» являются ее мелодизм, многочисленные гитарные рифы и импровизация, узнаваемый харизматичный вокал, а также сплав традиционных ритмических рисунков и различных сложных форм ритма. Вот. «Оттенки» вобрали в себя как элементы традиционного ритм-блюза, так и тяжелого рока-фанка. Кто вам пишет сопроводиловки? Ребят, их не то, чтобы их читать сложно, а понимать еще сложнее. Итак, «Оттенки окружающей действительности», город Питер, трек называется «Страна». Поехали, ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте. Собственно, поехали.

А итак, друзья, 21.49 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, Андрюха, ты знаешь, я только сейчас понял, что я уже перестал мыслить известными музыкантами, потому что я настолько давно не слушал просто обычной коммерческой музыки. Вот, потому и я сейчас данную песню, вот сейчас не смейтесь, ребят, вот просто не смейтесь. Я сейчас-то я понял, что да, вот правильнее было бы сравнить с Маршалом, а я сравнил с Серегой Омским, который у нас периодически выкладывает треки на неформатку и попадает в программу «Миксер» периодически. И я в первую очередь сравнил не с Маршалом, а с Омским. А Маршал мне даже не пришел в голову, пока Андрюха мне об этом не написал во ВКонтакте. Написал он следующее. А прям некий синтез Dire Straits, Александр Маршал. Ну, если Dire Straits, то прям очень-очень ранний. Наверное, ближе все-таки, наверное, к Джо Кокеру, чем к Dire Straits. И по вокалу, кстати, тоже, наверное, ближе к Джо Кокеру. Вот. Так, Родик написал: красота песня, приятно слушается, хотя и не мое. Скоро не мое начнет жить в телефоне. А есть ли еще? Есть ли еще? Стрела Морфея пишет: слова хорошие, но вот в целом стиль не очень заходит такой, просто не наше. Витос пишет: странное смешение стиля, чем-то напомнило Антонова, только олдово звучащего. Слушай, ну вот да, тоже соглашусь. Ну, смотрите, тут в чем дело-то. Ну, как тебе сказать там? Во-первых, музыкант, педагог Евгений Петухов, я так подозреваю, он где-то приблизительно за 50. Может, я ошибаюсь, я не знаю этого человека, но мне почему-то так кажется. Соответственно, конечно же, музыкальный вкус формировался вот где-то там. Где-то там, и поэтому и Антонов, и Маршал, они приходят абсолютно логично в сравнении. Вот, поэтому, скорее всего, дело в этом. Так, Ленка пишет, что не моя тема. Не моя тема. А ты бахни. Бахни стаканы, все понравится. Так, что тут? Тут все меня просвещают, что, во-первых, Росток — это город в Германии, но мы это уже выяснили. Вот, по поводу Пудиса, что это рок-группа из ГДР, популярная в 70-х, 80-х, но и сейчас играют, например, вместе с Рамштайном. Это вот мы немцев сравнивали, которые из Ростока. Вот мне там чуть-чуть Рамштайна-то и не хватило, мне прям вот хотелось там Рамштайна чуть-чуть услышать. Так, про что вы там решили? Про что вы там решили, я не понял. Стрела Морфея пишет, что вот мы так решили, спорим. А что спорить-то? Есть два состояния: понравилось и не понравилось. Я считаю, спорить бесполезно. Так, сейчас еще раз обновлю ВКонтакте, появилось ли там что-нибудь. Что-нибудь там появилось ли нет. Все, комментарии кончились по данному треку. Ну и, собственно, давайте ехать дальше. Дальше у нас Дед Моза и Зайцы. Давно ребята просились в программу. Я помню, просились. А я говорил: а загрузите трек на неформатку. А прошло, ну, что-то примерно больше года, мне кажется. Больше года прошло. Кирюха пишет: осилил Дискорд. Ну и молодец. Ну смотри, как там все актуально в Дискорде. Раз-раз-раз, все обновляется, все быстренько. Вот, мы вернемся все-таки к Мозаю с Зайцами. Вот. И я говорил: загрузи трек на неформатку. Хоть один. Это вот как про еврея и лотерейный билет, да? Боженька, ну дай мне выиграть, дай мне, ну хоть 100 рублей. Вот. А он ему говорит: тут и билет-то хоть купи. Вот так же и с Мозаем с Зайцами. В итоге они зашли ко мне вообще с другого боку. Прям аж на из бомбардировки. Вот. Но тем не менее, я думаю, от этого хуже не Мозай, ни Зайцы не стали. Давайте я зачитаю сопроводиловку. Дед Моза и Зайцы, город Питер. Шоу-рок-группа была образована в Петербурге в 17 году. Старый рокер Мозай и еще ленинградского рок-группа Закваски искал по всей России красивых, талантливых и харизматичных девушек.
способных стать звездами рок-н-ролла. И вот нашел. Слушай, ты по всей России собирал телок, чтобы перевести их в Питер? Что, у вас в Питере девчонок нету, что ли, классных? Вот, шоу-рок-группа «Дед Моза и Зайца» играет в стилях глэм-рок, хард-рок и ритм-н-блюз. Девиз рок-команды «Мы свое призвание не забудем». Смех и радость мы приносим людям, собственно. Сам у нас Мозай присутствует в Дискорде, я видел, поэтому ссылочку он сейчас сам кинет на группу на свою. Вот, ну а мы, собственно, ставим, слушаем. «Дед Моза и Зайца», «Дети безликих времен». Поехали, ну а вы комментируйте.

Во как оно бывает-то. Ну что, здорово. Единственное, ну, конечно же, это не мое дело. Вообще не мое дело. Но я скажу. Во-первых, название группы. Во-вторых, сценический образ группы. Ну, он как бы подразумевает, конечно, что-то веселое и совсем несерьезное. Вот, это не как это, я сейчас не ругаюсь, а просто, ну, мое первое впечатление. Да, я думал, что вот будет что-то такое. Сейчас веселое-веселое. А такие вполне серьезные вещи, мне кажется, что... Мазай, вот если петь такие песни, а их, наверное, публика сложно принимает, потому что вот петь серьезные вещи, когда у тебя сзади девчонки в ушах, это, наверное, сложно. Вот, но это я так, это я просто ворчу, на самом деле молодцы, все здорово. Читаю комментарии, пишет вот Алинка: голос хороший, однако. Родик написал: с колонок хорошо слышно, а вот с телефона слушать надо прислушиваться. Сменю телефон, в целом хорошо, бодро, со смыслом. Так, Стрела Морфея пишет: очень интересная композиция. Все ждал, когда будут найденные девчонки петь, а они только на бэках. Аранжировка хороша, а барабаны в припеве просто огонь нра. Вот, ты знаешь, я убедился, что девчачий коллектив, он, конечно, имеет свои сложности. Особенно в особые дни, они же все злобные становятся. Вот, а когда их целый коллектив... Но девчачий коллектив, это... Они всегда ходят на репетиции, я просто знаю это. Они очень все отрабатывают четко. Вот в этом плане, наверное, молодец, Мазай. А во втором, в остальном, дай бог тебе терпения. Так, Ленка пишет: припев рок 80-х, и где уже девчули? Где девчули? Витос написал: песня бодрая, вот со сведением как-то не очень. Инструменты слышно провалены по уровню. Так, Алинка вот пишет: со сведением, да, немного не докрутили, мутновато звучит. Ленка написала: ZZ Top и журнал Playboy, совместный проект. Ну, да. Борода прям ZZ Top-овская. И, собственно, сейчас обновлю. Вот, да, пишет: это ты в точку, терпения мне бы побольше. Ну, а что ты хотел, собственно? Набрал девчонок. Ну, терпи, терпи. Единственное, твое счастье будет, если у них синхронизируется все это дело, да, их девчачье, и все это будет происходить единовременно, и тогда можно будет отменять просто пару репетиций и спокойно, понимаешь, дожидаться, когда все будет в норме. Так, что, сейчас обновлю я ВКонтактик еще. Где он тут у меня? Вот, ну вот начинается. Показать следующее. Коляновна вот говорит: сам я злобный. Лен, ты представляешь, у него 4 девчонки в группе. Я с одной не могу, я знаю, я не могу с одной справиться, а у него 4. Вот. И представляешь, на репетициях что происходит, если у них одновременно приходит вот это вот ваше. Это же какая-то прям вот жопа происходит. Так, ладно. Терпение тебе, Мазай. Все у вас здорово, все вы молодцы. Пишет он вот, что веселый рок-н-ролл мы пишем сейчас в студии, скоро альбом будет. Давай, как будет альбом, я тебе еще раз говорю. Грузи на неформатку треки и обязательно попадешь в какую-нибудь программу. Не надо домогаться во ВКонтакте, надо просто взять и загрузить трек на наш сайт. Так, ладушки, едем дальше. Вот спрашивают, кого больше, поклонников или поклонниц на концерты ходит? Слушай, я думаю, там всех хватает. Вот, ладушки, едем дальше. Далее у нас, что у нас далее? Диско-бонус. Город Питер. Сегодня у нас, смотрите, все из Питера. Практически. Все из Питера. Так, сейчас я удалю все прочитанные сопроводиловки, чтобы мне не путаться. А итак, зачитываю. Диско-бонус – российский англоязычный музыкальный проект, исповедующий поп-музыку, тяготеющую к стилистике 80-х годов.
Композиция наполнена легко узнаваемым ностальгическим звучанием из золотой эпохи диска. За плечами диско-бонус огромный опыт студийной работы, выступления, в том числе в Европе, более сотни записанных песен, множество цифровых синглов, два полноформатных альбома, несколько профессиональных клипов, широкая география поклонников. Вот, собственно, и все. Я зачитал. Диско-бонус, город Питер, трек называется «Диско-лайт». Ставим, слушаем, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От меня уже. Вот честно скажу, был шокирован. То ли ребята решили, что уже как бы 80-е это далеко, и никто и не вспомнит, что уже кто-то играл такую музыку. Вот, то ли это прям вот такой, как это называется, как? Замысел. Коляновна говорит, замысел такой. Вот, ну, если это замысел такой, то ладно, а так прям вот я сперва думал, сейчас, или сейчас Разин застонет, или прям вот, не дай бог, Modern Talking. А вот звучал именно он, всю песню, причем даже вот ходовочки, концовочки и фразы, и мотивчики. Ну, может, я, конечно, ошибаюсь, и мне надо еще раз переслушать трек, но вот прям вот очень, прям совсем. Вот, судя по комментариям, люди решили, что все то же самое, что и решил я. Вот, Алина спрашивает, Modern Talking ты ли это? Вот, Стрела Морфея пишет, вернулся Modern Talking, но такая ностальгическая композиция, что аж завис. Так, что там у нас? Камоныч у нас кульминирует. Кульминировал, да не выкульминировал. Так, Сквор написал, мне кажется, или у Modern Talking новый трек. Вот, смотрите, все, прям все так и решили. Так, Родик написал, эстетику тех времен сохранили, все звуки правильные, форму-то подобрали верно, красавцы. Слушай, вот у меня, честно, вот было впечатление, что это просто минусовка. Минусовка Modern Talking'а. И добавлено чуть-чуть своего вокала, потому что кое-где даже фразы были те же самые, но чуть-чуть покороче. Вот, Витос, не знаю, говорит, даже что и сказать. Алина пишет, танцуем, пацаны. Вот, Настюха тоже танцует. Саня Сульдин пишет, с потолка спускается зеленый зеркальный шар, а кроме шуток стильно. Нет, оно как бы прям вот идеально сделано по канонам того времени, а еще с учетом того, что сейчас можно гораздо чище и лучше записать, то звучит-то, конечно, прям вот вообще замечательно. Вот, но до такой степени прям вот похоже, что сомневаюсь, я не знаю, что делать, то ли кричать и обвинять в плагиате, то ли улыбаться и говорить, какие молодцы ребята. Вот я в таких растерянных чувствах не знаю. Я честно не знаю, как реагировать. Вот, давайте ехать дальше. Нет, все здорово, все классно. Вот по канонам того времени вообще замечательно. Меня единственное напрягает вот эта вот сильная похожесть. А все остальное молодцы. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас горячий асфальт. Где у меня сопроводиловки? Сейчас я найду. Вот же, город Москва. Ну, хоть не Питер. 8-й трек у нас из Москвы. Группа «Горячий асфальт» началась летом 90-го года в столичном районе Бирюлево-Западное, когда будущий солист группы Николай Белокопытов познакомился с Павлом Новиченковым и Алексеем Тихоновым. Вот. Так, далее тын-тын-тын-тын-тын. Вот, в 2011 году группа возродилась в оригинальном составе. В июне 17-го с подачи группы компания «Бомба Питер» издала сборник «Мы вышли из кино». В данный момент группа ведет концертную деятельность, сочиняет новый материал. В 2019 году планируется выход альбома, посвященный 30-летию группы. 30 лет! 30 лет! Молодцы! А итак, «Горячий асфальт», город Москва. Трек называется «Полярная ночь». Ставим, слушаем. Мне уже прямо интересно. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22:16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте подписываться на группу, мы котиков не постим. Все ссылочки на запись эфира и на голосовалку будут именно в этой группе. Что еще забыл сказать? А, ну и, конечно же, все сидят уже у нас давно в Дискорде. Как попасть в Дискорд, написано во ВКонтакте. Вот так вот. Что, заходите в Дискорд, заходите через задний вход. Вот. Так, ну что? Только что у нас отзвучал «Горячий асфальт», «Москва», «Полярная ночь». Ребят, к сожалению, самих почему-то нету ни в чате, ни ВКонтакте. Вот, да, давайте я еще раз обновлю ВКонтакте, погляжу, может, тут что-то у нас прибыло-приплыло, потому что контакт тупой. Контакт тупой. Мне сегодня хочется включить песню «Буратино был тупой» про ВКонтакт. Так, итак, что тут народ пишет? Родик пишет, блин, вот, говорит, не сдержался. Квадратные скворцы ласкают норы псов, луна орет на Марс, а ты все не готов. Простите, великодушно, Родик. У тебя такой талант пропадает. Слушай, ты можешь в принципе просто пачками продавать тексты, и они попрут. Это вот тебе нормальный вариант заработка. В принципе, вот сейчас вот в этом четверостишье готовый хит для Муз-ТВ, для какого-нибудь, для нашего радио, и все попрет. Все попрет. Так, что там еще у нас пишет? Вот Настюха пишет, очень нравится, взяла. Очень нравится, взяла. Так, Стрела Морфея пишет, как-то слишком грустно, на наш взгляд, слишком лайтово. Хотя в целом хорошо. Ну что же так грустно? Хочется как-то больше драйва. Напомнила «Голубые береты», песни про небо и так далее. Вот, ну я не знаю, почему «Голубые береты». «Голубые береты» — это совсем другое. Не буду ничего говорить про «Голубые береты». Мне у них только одна песня нравится. Вот, и все знают, какая. Так, Родик пишет, если без шуток, хорошо сочинили, смысл есть и музыка, но я еще слишком старенький для молодого филолога, а лингвистом уже кончил. Вот так вот. Скоро пишет, я против ничего не говорю. А, это все не туда. Ленка пишет, обреченный трубадур, ассоциация. На мой взгляд, слишком прямые рифмы. Так. Что-то как-то никакие. Вкатили, Витос написал. И все, в принципе, что-то комментариев очень мало. Но прямые рифмы — это как бы стиль этой группы. Стиль этой группы. Вот. А если учесть, что мы вышли из кино, то как бы все понятно. В принципе, я послушал с удовольствием, если честно. Меня прям они как бы не раздражали 100%. И местами прям даже и хорошо слушалось. Были места, когда хотелось вот что-то добавить. Но это опять уже вкусовщина, да, скажем так. На самом деле все здорово, вполне себе в стиле сделано. Мне понравилось. Грузите, ребят, треки на неформатку, потому что по одному треку сложно судить о группе, а все в целом, да, о творчестве. Побольше кидайте нам на сайт, я обязательно ознакомлюсь, и может что-то даже и в миксер возьмем, и по эфирам с вами еще раз встретимся. Так, Ленка вот пишет, хорошо, но настроение хулиганское. Ну, настроение хулиганское, это так и должно быть. Вторник, ё-моё, начало недели. А чё, хулиганить надо? А тут вот пошел разговор уже у нас не про песню, а про то, как отыграли ребята в Собянин-Сити, скатались, да, на панк-прорыв. Жалуются, что вот сейчас найду, вот, говорит, все было хорошо, публики только мало, а вот остальное бомба прям. Ребят, на самом деле сейчас с публикой везде напряженка.
не надо вообще абсолютно расстраиваться. И мы как-то в Питере играли для трех человек. Представляете, полтора часа сет. Играли для троих зрителей. Вот. И ни в коей мере вообще не расстроились. Мы с ними вместе нахуярились в итоге. Было все весело, душевно. И не знаю, для меня количество зрителей, оно как бы ни в коей мере не является показателем концерта. А то, что народ ленивый стал, так это сейчас везде так. Приезжала Люська недавно к нам в Тулу, геворкяшка. Луна, кто не понял. Так еле набрали половину Хардса, представляете? То есть геворкяшка. Луна, кто не понял. Так еле набрали половину Хардса, представляете? То есть... Я уж не говорю про группы,

что там у нас дальше? Что там у нас дальше? А, вот, пишут, там было порядка 120 человек. Ой, ребят, это вы вообще хорошо сыграли. 120 человек в зале, это вообще замечательно. Это вы максимум собрали, который только можно. Вообще не это, даже не парьтесь. 120 человек, это шикарный зал вы собрали. Вот, я думал, там человек 10-15 было, а 120 это просто здорово. Даже не парьтесь. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас асимметрия. Асимметрия. Город Кемерово. Так, сейчас я удалю прошлые все сопроводиловки, а то я путаюсь. Город Кемерово. Итак, читаю сопроводиловку. Рок-группа Асимметрия была образована в 2009 году. Стиль можно определить как мелодик-рок с ярким жизнеутверждающим звучанием. В 2013 году записан дебютный альбом «Сок соли». В марте 2015 года была написана музыка и записан гимн для футбольного клуба «Кузбасс». А в 2016 году состоялся релиз нового альбома «Наяву». Сегодня Асимметрия, сплоченный сыгранный коллектив, имеет богатый опыт выступления на площадках крупнейших фестивалей и музыкальных событий, включая сольные концерты. Итак, ставим, слушаем. Асимметрия, Кемерово, трек называется «Время быть другим». Поехали, мы слушаем, вы комментируете, ну и, собственно, вот оно.

Асимметрия, город Кемерово. Ой, нет, Кемерово ли? Да, Кемерово, все правильно. Я уж думал, переселил ребят. Думаю, переселил, а они туда и не собирались. Так, смотрим, что там нам народ понаписал. Сейчас обновлю ВКонтактик сразу. Займусь этим длинным, долгим, нудным делом. Показать следующие комментарии. И еще следующие. Не, зря ВКонтактик обновлял. Так, ладно, что там у нас пишет народ? Витос пишет, вот, отлично. Родик написал, снова энергия есть в песне. Голос хороший, текст плотный, слушаю без курения. Без курения. Ленка написала, хороши вокалы вместе, тембры интересны оба. Это энергичный танец. Хорошо, концертный, вообще гуд. Стрела Морфея пишут, бодренько, хороший трек и созвучие голосов понравилось, текст тоже, энергетика чувствуется. Так, все что ли? А что так мало понаписали-то? Что так мало понаписали-то? Кемерово старалась, понимаешь, для вас, а вы тут все уже спать забрались. Так, Настюха пишет, в Кемерово хорошо, оставь там людей. Зарядили. Да кто же говорит, что плохо? Я просто испугался, что я не туда прочитал. Вот. Так. А, ну это уже все, это уже не туда. Не туда пошли комментарии. Уже народ свои какие-то вопросы решает. Призывает вот всех тут на середину лета на фестиваль. А когда этот фестиваль? Кто там будет? Где это будет вообще? Вот ни хера не написал. Я, говорит, вас приглашаю. А куда, зачем, где? Куда заявки подавать? Что за, я не знаю, такое похабное отношение к своему фестивалю? Вот. Нехорошо так. Коль уж пиаришься, ну так давай я зачитаю. Мне же не жалко. Какого хрена-то? Ладно, вернемся к Кемерово. Кемерово, молодцы! Молодцы. Все, что было написано, я уже стер. Я хотел перечитать и все. А я уже все удалил к чертовой матери. Ну-ка, сейчас попробую отмену сделать. Эх, все. Нет. Ладно. Желаю, ребят, вам побольше выступать. И не только в Кемерово. Грузите свои треки на сайт Неформатки, обязательно что-нибудь выберу для какого-нибудь там ближайшего. Не, ну не для ближайшего, потому как мы уже вас слышали во вторник. Ну, где-нибудь так, недельки через две можно взять. Потому что по одному треку судить сложно о группе. Вот, а задатки прям интересные. Хочется послушать, что есть еще. Честное слово, честное слово. Так, ну и, собственно, все. А, нет, не все. Еще одна у нас 10-я финальная песня. Я почему-то решил, что все. Нифига. Рано народ разбежался. Далее у нас Виталий Галущак, город Магнитогорск. Вот я всегда удивляюсь, как Дашка распределяет треки. Мы с ней ругались постоянно на эту тему. Я говорю, Дашка, ну те, кто издалека, ну ставь их в начало программы. Сейчас ведь на магнитке сколько там, плюс 8 у них, по-моему, да, к нашему. У них сейчас 30 часов 31 минута. Вот, ну ладно. Может, это другой Магнитогорск. Может, я неправильно думаю. Читаю сопроводиловку. Музыкант исполняет как собственные песни, так и композиции других близких ему по духу авторов. Также он продюсирует на Урале и в других регионах РФ концерты рядом музыкантов. Сейчас готовит к выпуску авторский альбом «Руна дня». Виталий уверен, что в любом деле есть место созиданию, и в любой жизненной ситуации всегда есть положительное решение. Главное – жить полной жизнью здесь и сейчас. Собственно, ставим, слушаем. Город Магнитогорск, Виталий Галущак. «Ой, да по морю» называется трек. Поехали, а вы комментируйте.

А итак, друзья, 22:36 на наших зеленых системных. Скоро вот кинул ссылочку. Я прям даже не знаю, как быть. Во-первых, ты не прав, знаешь, в чем? Ну, надо было изначально, как бы. Ну, сейчас уже у нас чего? У нас апрель, июль. С 19 по 21 июля рок-фестиваль «Середина лета» под открытым небом пройдет село Аргамач Пальна. Это город Елец. Если кому что интересно, сейчас заходите в эфирный чат в Дискорде, там ссылочка есть. Швырни ссылку в этот, в эфирный чат во ВКонтакте еще. И, конечно же, надо было тебе об этом написать заранее. Мы бы сделали баннер на неформатке. Что, я не знаю, все какие-то такие стеснительные. Все такие бестолковые в этом плане. Я не знаю. Ладно. Провели бы отборы. Ой. Нагнали бы народу. Сами, может, подтянулись бы. Не делается это так. Так это не делается. Вот, ладно. Итак, это был финальный трек сегодняшней бомбардировки. Что нам народ тут пишет? Хорошая песня на сон грядущий, пишет Стрела Морфея. Интересно, но не оставляет ощущения, что мотив знаком. Ну, как тебе сказать, такие мотивы, они не могут быть незнакомыми. Ты же русский человек, ё-моё. Это как бы наше исконное. Оно не может быть незнакомым. Прям подгадали к ноченьке. Настюха пишет хорошечно-то как. Ленка пишет, как красиво, заслушалась. Спасибо за такую песню. Родик написал, спокойно, красиво, народно, крепкий финал. Так, Витос написал, хорошо на ночь, очень хороший эфир, пишет Ленка. Да, кстати, сегодня прям Бомба Питер расстаралась. Так, что там, и все вроде, да, у нас уже вроде все. Да, больше нету никаких сообщений. Вот, мы, видишь, с тобой даже перед... Это мне сейчас скоро кинул этот скриншот. Скриншот, что мы с ним разговариваем на эту тему. Я ему написал, ближе к теме, пиши. Вот, что завтра я уже все забуду. И это действительно так. Вот и надо было где-нибудь там в начале года прям писать и говорить, давай делать баннер. И сделали бы все, и расписали бы, как положено. Да просто ты раздолбай. Ну и чего? И я такой же дебил. Ну, у меня-то ладно, как бы это... У меня своих головных болей хватает, а тебе-то фест попиарить сам Бог велел. Ладно. Чё уже теперь? Ну, кстати, я смотрю, у тебя там в заявочках достаточно интересные ребятки. Если нужно, давай, конечно, баннер забабахай. Мне не жалко. Но, опять же, мне напомни об этом... Когда завтра программа, в четверг программа, в пятницу. Давай ты мне в пятницу об этом напомнишь, и мы херакнем баннер на неформатку. Музыкантов там у вас уже хватает, а вот зрителей-то может и добавиться. Все, друзья, собственно, чего, программа сегодняшняя у нас завершилась. В четверг вечером появится запись сегодняшней программы, появится голосовалка, победителя определим через 2 недели. Господа музыканты, не стесняйтесь, голосуйте, делайте репосты и все прочее. Только без грязных накруток, пожалуйста, без покупных голосов, без прокси-серверов, это все вычисляется и будет просто некрасиво. Вот, услышимся с вами завтра в рамках программы «Миксер». Услышимся с вами в четверг в рамках программы «Без воды». Собственно, что еще хотел сказать? А, все, больше я вам ничего не скажу. Всем счастливо, сборник был шикардосный. Наконец-то «Бомба Питер» начала нас радовать. Вот, сегодня прям попали четенько. Собственно, все, завтра услышимся, не болейте, пока. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. А, собственно, счастливо.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots»,

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

придет, если ему повезет. А может и наоборот,

растет. Жажды не бойся, это пройдет. Выпиты реки, остались ручьи. Может, помог

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде как мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Стафинке, твоим на побегушках. Осевшие под панцирь боль.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

увидишь, что в конце.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулкан и мех золота, медведей и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа — Томас, Рот и Тобиас — решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blue Science.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Привет, друзья! В эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

бежала в бой, мать пречистая. И поднимались мы, братец мой и я, и смерть.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет твоем сиять.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего к кардиохирургу области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может, и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой.

Листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пел в ВИА «Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

1673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74-й год. Золотой Орфей. Болгария. Потом Польша. Сопот. 74-й. 75-й год. Небесные ласточки. Главная роль. Ну, там с Мироновым, знаете, там комедия офигенная. И 77-й год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86-й год. Народный артист Российской Федерации, 96-го года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы. Орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве в одной из больниц от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

нашей памяти река не богата повторением. То мгновение, как века, то века одно мгновение, где переплетение лет –

Опущено окно, тихо скрипнет половица. В жизни так заведено, ничего не повторится. Не отыщется вдали, по-другому быть не может.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном мы ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды.

0: только ты на них не наступи.
1: Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

0: Басы и барабаны. Да если гитарку поджужжать,
1: ну вот, вот представьте,
0: в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой. В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось. Так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира, ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны, но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

наверное, где-то близко. И лес сквозной. Кто виной тому, что облетели листья? Кто тому виной? Кто тому виной? Пусть моя вина.

тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыханье я снега горсткой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!